0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей. 16 января 1969 года были состыкованы советские космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. На «Союзе-5» были трое космонавтов – Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. На 35-м витке после стыковки Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос и перешли в корабль «Союз-4». В состыкованном состоянии корабли находились 4 часа 35 минут. Борис Волынов вернулся на Землю на «Союзе-5», а Хрунов и Елисеев приземлились на «Союзе-4» с Владимиром Шаталовым. Евгения Хрунова после этого полета прозвали «космическим почтальоном». Именно он передал Шаталову корреспонденцию с Земли.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Асюта.
2: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до «Тавриды»? Что это за проект?
3: Это было до «Тавриды», да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках», и меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот, и мы там думали различные идеи, вот, и я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, нет, я говорю, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они... жалуются. У нас нету инструментов, у нас нету возможностей, у нас нету денег, у нас крыша течет. И вообще
2: жаловаться мы любим.
3: И вообще мы не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да. И ты взял и спел, да? Поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет. Я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно, И я считаю то, что эта направленность нужно как больше развивать.
2: Да, но можно много говорить.
3: Да.
2: А лучший пример – это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни, переработанной, так скажем.
3: Переработанной, да.
2: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
3: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, калинка, калинка. Вот, а я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
2: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Георгий Флёров – советский физик, более всего известный как создатель нашей ядерной бомбы. Однако этим работа ученого не исчерпывается. Флёров работал в нефтехимии и синтезировал несколько новых элементов таблицы Менделеева. Родился будущий исследователь в 1913 году в Ростове-на-Дону. В юности успел поработать на заводе, затем поступил в Ленинградский индустриальный институт, где познакомился с Игорем Курчатовым. Во время войны Георгий Флёров добровольцем пошел в военкомат. Его отправили в авиаполк в Воронеже. Молодой ученый размышлял над проблемами боевого применения урана. Прямо во время войны он отметил, что в конце 30-х публикации о ядерной физике исчезли из западной прессы. Георгий Флёров сделал тот же вывод, к которому одновременно с ним пришла советская разведка. На Западе ведутся разработки ядерной бомбы. Флёров написал о своих выводах Сталину, и ученого отправили работать над нашим ответом возможной угрозе. Над советским атомным проектом работали многие, но именно Флёров провел рискованный эксперимент по определению критической массы плутония. После войны ученый занялся другими проблемами. Его интересовал синтез сверхтяжелых элементов, и он начал строительство ускорителя тяжелых ионов У-300, благодаря которому российские ученые сейчас синтезируют новые сверхтяжелые элементы. А еще Флёров работал над технологиями, благодаря которым ликвидировали последствия Чернобыльской аварии. Интересный факт – ученый очень любил театр и даже был членом худсовета театра на Таганке в Москве.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Далеко не все знают, что в Брянске есть свой ботанический сад. Появился он еще в 40-е годы благодаря ботанику Борису Гроздову. Тогда он назывался Мичуринским садом. Изначально Гроздов выращивал плодовые деревья, но со временем появились и декоративные растения. Сейчас в саду можно увидеть как брянских эндемиков, занесенных в Красную книгу региона, так и разную экзотику. Это и маньчжурский орех, и граб, и дуб, и черемша. Всего в коллекции ботанического сада сейчас более 300 видов растений.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
4: Мне кажется, милосердие – это чисто русский феномен. Ну, конечно, христианский, но и особенно русский. Ведь что такое милосердие? Это любовь или прощение тех, кто слаб, или оступился, или твоих поверженных врагов. И это особенно понятно именно в русской культуре, потому что милосердие может быть проявлено поверженному врагу, но только тогда, после того, как ты его победил. И это чисто русский феномен, потому что часто на Западе, например, такое отношение русских принимали за слабость. Поэтому нужно быть русским человеком, чтобы понимать, что такое милосердие. Милосердие, оно не может быть оторвано от христианского понимания мира. Будь ты верующий человек или неверующий, но если ты вырос в русской культуре, это уже по умолчанию заложено в нашей культуре. И в литературе, и в традициях. В других цивилизациях часто милосердие, оно заменяется вежливостью. Такими какими-то более формальными, там, сочувствием, ну, таким как бытовым, да, каким-то сочувствием. Милосердие – это немножко другое. Это даже когда ты воюешь с врагом, все равно в глубине души ты относишься к нему как к человеку, который ошибается, который заморочен какими-то идеями, идеологиями. это не война на истребление, уничтожение. В том смысле, что для русского человека это осознанная необходимость. Самый известный памятник милосердию, мне кажется, это вот памятник русскому солдату в Берлине, в Трептов-парке, где русский солдат держит на руках девочку спасенную, немецкую девочку. Ведь это памятник, созданный по реальной истории. Вот, мне кажется, это и есть милосердие.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тамбовской области приступили к выпуску беспилотных зерноуборочных комбайнов. Машины оснащены инновационными системами, которые позволяют оптимизировать расход топлива и обеспечивать ровный проход по полю без пропусков и прикрытий. Этот проект реализуется совместно с одним из белорусских заводов сельскохозяйственного машиностроения. Его реализация позволит заместить импортную сельскохозяйственную самоходную технику конкурентными образцами российского производства. Кроме того, на территории промышленной площадке планируется наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентов и запасных частей для сельхозтехники. История одной песни. Песню «Радио «Гордость»» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
2: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио «Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио «Гордость».
3: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио «Гордость». Особенно, если четыре строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти четыре строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Иванович Кузнецов – знаменитый советский инженер-конструктор, создатель приборов, стоявших на кораблях и ракетах. Родился он в 1913 году в Москве в семье учителя. Доучивался в Боровичах Новгородской области, где тогда работал его отец, и там же отправился работать на местный керамический завод. Его путь в науку и дальше к звездам начался с флота. Кузнецов работал на приборостроительном заводе и вошел в число создателей первых советских гирокомпасов. Затем он создал новую систему, которая сделала работу корабельных орудий более эффективной при качке. За эту работу он в 26 лет получил свою первую сталинскую премию. Обладателем второй Кузнецов стал во время Великой Отечественной, когда создал стабилизатор для танков, увеличивший прицельность стрельбы. А после войны он вошел в группу, изучавшую немецкую ракету Фау-2. Ученый занимался гироскопами. Именно его приборы стояли на Р-7, первой межконтинентальной баллистической ракете, успешно прошедшей испытания. А еще гироскопические приборы Кузнецова были на корабле «Восток-1», который вывел на орбиту Юрия Гагарина. Виктор Кузнецов, начав с обычного флота, продолжил во флоте космическом. Его гироскопами оснастили наши межпланетные станции, летавшие к Луне, Марсу и Венере. Он разрабатывал технику для станции «Мир», для «Бурана». Скончался Виктор Иванович в 91-м, а созданные им приборы до сих пор осваивают космос и охраняют ядерную безопасность России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что самые первые скульптуры в парке Толстого в

0: Брянске появились вскоре после войны. В то время внезапно начали гибнуть старые вязы. Директора посетила оригинальная идея. Он предложил скульпторам-любителям вырезать из них сказочных персонажей. За дело взялись модельщики завода дорожных машин Жданов и Михайлов. Так в парке появились старик-сказочник, а следом за ним Деснянка и Емеля. Деревянная скульптура недолговечна. Первых статуй уже нет, но на их месте появились новые. Сейчас деревянные скульптуры парка – один из символов города.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Маргарита Одясова и Елена Бадак.
2: Маргарита, наверняка, тем более это такая песня, да, и такие песни уже родились. Ведь мамы наших бойцов, они же вас уже наверняка вот воспринимают как родную, как дочку, наверное, или как сестру.
3: Ну, как душевное у нас общение есть, да.
2: Ну, вот,
3: встреча, да.
2: Вот ваша волонтерская работа, вот как это происходит? Вот?
3: У меня вообще все это пошло спонтанно, неожиданно для меня. Оно началось с первой песни «Возвращайтесь». И просто пошел человеческий отклик, огромный человеческий отклик в соцсетях. Я этого не ожидала. Но там была каждая история рассказана. Это просто новый сюжет для песни. И пошли песни. А сейчас, ну вот, допустим, там погиб сын, да, не вернулся. И она же с этой болью живет. А жизнь-то продолжается. И надо дальше жить. Вэт посылают, там, вот внучка растет. Я в курсе, вот так вот со всех сторон общаемся. Недавно позвонили, вот я 10-го лечу к мамочкам. Говорят, вы знаете, когда песню «Возвращайтесь» спели, выложили, я тогда за роялем просто видео выложила. Говорит, мы вот в этот же день создали свою группу и провожали под вашу песню «Возвращайтесь» своих мужей. Ну вот они сейчас, к сожалению, все в небесной рати. Вот, приезжайте к нам в наш город 10 числа, пожалуйста, вот будет памятная. В Краснодар.
2: Краснодар.
3: Вот, дай бог, все сложится, уже билеты есть, я должна быть в Краснодаре с ними. Ну, да, это вот такая история человеческого общения. Вчера на Поклонной горе как-то много подходит, говорит, да, мы же вашу вот эту песню поем. Вот. Как-то не нашли отклик. Понимаете, вот у меня из моих близких не было людей, кто ушел, допустим, мы все, вот вся моя команда, вся моя семья, мы все в поддержке, в волонтерстве, всей душой, всем сердцем, но там не было никого. Но это же не... Есть такие качества человека, как человечность, понимание, и вот и все. И этого достаточно для того, чтобы писать такие песни, наверное, ну вот, да. Многие люди так же, как и я, и делают, вот. Вот так мы и общаемся.
4: Да. Уже подсказка у тебя сильная.
3: Да.
2: И самое время послушать одну из новых песен Маргариты Одясовой. А опять же, я сказал в начале, что да, песня «Небесная рать» – это уже такой манифест, гимн, ее знает вся страна. А вот хочется в развитии познакомить вас с творчеством Маргариты. Я так понимаю, сейчас прозвучит песня, которая отличается по своему, скажем, стилю, по направлению.
3: Да, ну, я много сказала уже в теме о родине, о наших мужчинах, о их женах и матерях. И есть песни действительно другие. И мы же все живем дальше, слушаем. Это, наверное, какая-то, знаете, жизненная такая философия. Для меня там больше важны тексты в куплетах, но получается, и припев там вроде хорошо тоже звучит, получился. Мне песня эта очень как-то нравится, она нравится зрителям. Мне интересно, понравится ли она вам, но вот пока бьется сердце, люби. Знаете, как вот, если коротко так, в припевах о том, что мы не можем, а что мы можем? Жить, любить и идти своим жизненным путем. Все. Остальное нам помогут. Вот как-то так.
2: «Пока бьется сердце». Премьера на радио «Гордость» Маргарита Одясова. Эксклюзивно в живом исполнении в прямом эфире.
5: А знаешь, у дождя есть замок.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. Generation Z.
1: Великий пост или постмодерн? Сама жизнь нам дает ответ. Русский флаг над Артемовском. Имя Владлен. Из Generation Z. Не Пелевин, а Летов. Эксперимент. Поле русское, русский солдат. Приближается время наших побед. Продолжается время утрат. Прорываясь сквозь стримы военных лет, мы как кость у эпохи в зубах, потому что уверены, смерти нет, а Россия прибудет всегда. Потому нам идти и забрать свое, наши земли и наших святых. Бесы скачут и снова плюются огнем, но мы снова настигнем их. Где бы ни были гады, мы их сокрушим. Пять за пятью прогоним их вспять. Ради этого, брат, нам и стоило жить. И за это есть смысл умирать.
2: Прозвучавшее стихотворение посвящено памяти Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский. Такой псевдоним военблогер выбрал в честь одного из героев романа Виктора Пелевина «Generation P». Стихотворение Елены Заславской «Generation Z» вошло в сборник памяти Владлена Татарского. Всем всего светлого и ясного.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
4: Возрастное ограничение 0+.
3: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление, подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
5: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
6: Андрей Бачканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бачканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского – «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бачканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Лариса Лазутина – одна из самых выдающихся спортсменок современности. Пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. 20 лет она демонстрировала всему миру запредельные возможности российских спортсменов. Родом великая лыжница из Карелии. Ее наставником был Николай Лопухов, воспитавший трех олимпийских чемпионок – Егорову, Лазутину и Гаврилюк. В 1987 году 22-летняя спортсменка достигла первого успеха. Завоевала золотую медаль в эстафете на мировом первенстве в немецком Оберсдорфе. Затем Лариса Лазутина получила большой хрустальный глобус, награду, которую дают сильнейшим лыжникам по итогам сезона. В 92-м спортсменка завоевала свое первое олимпийское золото во французском Альбервилле. 2 года спустя она повторила свой успех на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. На Олимпиаде в Нагано Лазутина взяла 5 олимпийских наград, из них 3 золотых медали за различные гонки. За этот успех лыжница была удостоена звания Героя России. После завершения карьеры чемпионка посвятила себя общественной работе. Много лет она является депутатом Мособлдумы. 2 года назад Лазутина провела спартакиаду для воспитанников подмосковных детских домов. Отдельную трассу длиной всего лишь 600 метров наша чемпионка подготовила для ребят с особыми возможностями здоровья. У Ларисы Лазутиной вся семья спортивная. Муж Геннадий – тренер по лыжному спорту, а сын играет в хоккей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Косплей – слово из молодежного сленга, которое сегодня чаще всего звучит на фестивалях, в соцсетях и в разговорах о поп-культуре в форме глагола «косплеить». По-русски это значит подражать, перевоплощаться, стараться быть максимально похожим на кого-то. Само существительное «косплей» пришло из английского сокращения от «costume play», буквально «костюмированная игра». Но культурные корни явления в Японии. Именно там массово возникли фестивали и шоу, где участники перевоплощаются в героев аниме, фильмов, игр, комиксов. Участники косплея не просто надевают костюм. Он копирует образ целиком – прическу, грим, позы, жесты, манеру движений. Отсюда и современное употребление. Косплеить персонажа, удачный косплей, конкурс косплея. В русском языке есть точные аналоги – перевоплощение, костюмированный или сценический образ. Но слово «косплей» закрепилось именно в фанатской и молодежной среде как название целого культурного явления.
1: История одной песни.
4: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: девушки. А девушки потом.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Юрий Гончар. Композитор и продюсер.
2: Гуманизм – это мировоззрение, ставящее в центр внимания человека, его достоинства и благополучия, убежденность, что каждая личность ценна сама по себе, имеет право на счастье, развитие и уважение вне зависимости от происхождения, убеждений или обстоятельств жизни. Это не просто идея, а принцип действий, готовность проявлять сострадание, помогать тем, кто в беде, защищать слабых, слушать и слышать других, искать пути к взаимопониманию вместо осуждения. Гуманизм проявляется в повседневной доброте, в умении прощать, в поддержке ближнего, в отказе от жестокости, в стремлении создавать условия, где каждый может реализовать свой потенциал. В контексте российских ценностей он тесно связан с милосердием, справедливостью и ответственностью. Напоминает, что сила общества не в равнодушии и конкуренции, а в солидарности, заботе и вере в доброе начало в каждом человеке. Для меня это основа гармоничных отношений в семье, коллективе и стране, когда уважение к личности сочетается с заботой об общем благе, а человечность становится нормой жизни.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Судоверфь в Ленинградской области сдала в эксплуатацию 8 судов на воздушной подушке. Построенные суда относятся к проекту «Нептун». Катер «Нептун» предназначен для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов. Эксплуатация судна возможна в том числе на мелководье с выходом на берег для комфортной высадки пассажиров. Кроме того, катер может передвигаться по заснеженной поверхности водоемов, по льду, а также по болотистой поверхности. Особое значение судно на воздушной подушке приобретает в межсезонье, когда не действует ни речное судоходство, ни зимние автодороги.
2: История одной песни.
3: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». «Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое». Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Крайний в значении последний. Слово, которое многие слышали в профессиональной речи. Крайний рейс, крайний день, крайний раз. Формально имеется в виду последний, но говорят именно крайний. Это профессиональный жаргонизм из речи летчиков, моряков, спасателей, военных. Тех, чья работа связана с риском. В такой среде слово «последний» стараются не произносить. Оно звучит окончательно, почти фатально. А крайний будто просто стоит на краю череды, но не закрывает ее навсегда. Отсюда и выражение «крайний вылет», «крайняя смена», «крайние задания». Смысл тот же. Финальный в данный момент, но не вообще. Со временем слово вышло за пределы профессиональной среды и стало модным разговорным заменителем. Крайний раз предупреждаю. Крайний срок. Крайняя серия. При этом в литературном языке значения различаются. Крайний, находящийся с краю. Предельный. А последний, завершающий в последовательности. Употребление «крайний» вместо «последний» остается стилистически сниженным и связано именно с профессиональной традицией избегать фатального слова.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Владимир Бехтерев – основоположник рефлексологии и нейрохирургии. О нем современники говорили: анатомию мозга знают двое – Бог и Бехтерев. Родился в середине 19 века под Вяткой в семье станового пристава. Интерес к науке получил от отца, который любил природу и держал в доме целый птичий уголок. Интерес к психиатрии приобрел по личным причинам. Во время учебы в Санкт-Петербургском университете от переутомления угодил в больницу с нервным срывом. Уже в 28 лет он возглавил клинику нервных болезней в Казани, где основал собственную психофизиологическую исследовательскую лабораторию, первую в России. Затем уже в Петербурге возглавил военно-медицинскую академию и создал нейрохирургический блок, где одним из первых начал проводить операции на мозге. Любопытно, что ученый считал мозг средоточием некой энергии, которая после смерти никуда не исчезает, но становится частью общего информационного поля Земли. Он же стоит у истоков лечения алкогольной зависимости с помощью гипноза. Бехтерев занимался и социальной психологией, развивал судебно-медицинскую экспертизу. В начале 20 века ученому удалось создать в Петербурге лечебное, исследовательское и учебное заведение «Психоневрологический институт». В нем он объединил всю нейрофизиологию от психологии до нейрохирургии. Равных ему не было в мире. Кстати, Бехтерев является автором 700 научных работ и первооткрывателем 25 рефлексов. Интересный факт. После революции ученые с учениками исследовали мозг Ленина, Луначарского и Горького.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Сразу три усовершенствованные модели надувных саней изобрел вместе со своим наставником Сергеем Апреликовым восьмиклассник Артем Маркев из Владимира. Главная их часть – купол, защищающий пассажира от летящего в лицо снега. С него-то все и началось. Артем пытался усовершенствовать обычную надувную ватрушку. Теперь 14-летний школьник – соавтор сразу трех патентов. Один на непотопляемые сани для спасателей и рыбаков, удобные для передвижения по льду. Второй – на пижонскую, светящуюся в темноте ватрушку с защитным капюшоном. И третий – на модель, специально приспособленную для активного отдыха. Пока Артем и Сергей готовят 3D-модель и чертежи своих саней, чтобы их уже можно было когда-нибудь запустить в производство. Надеемся вскоре увидеть на рынке усовершенствованные ветростойкие ватрушки.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость.
2: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что два узких серебряных волнистых пояса на гербе Раменского символизируют Борисоглебское озеро? Этот водоем – жемчужина города и один из его символов. Это на его берегах когда-то появилось первое местное промышленное предприятие – легендарная Раменская бумагопредельная фабрика. Уже в XIX веке за озером стал следить санитарный надзор, не позволявший мусорить на берегах. В советское время ученые смогли успешно преодолеть обмеление озера, а сейчас на берегах идет масштабное благоустройство, которое должно завершиться в ближайшее время. Его площадь больше 10 гектаров. Уже появились деревянные настилы экотроп, в ближайших планах балкон для свадебных церемоний. Кстати, на берегах озера можно увидеть иву, которой больше 100 лет.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Всем привет, это Иван Чебанов, слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Балерина Ульяна Лопаткина, русский лебедь, национальное достояние, стала примой не благодаря природным данным, а вопреки. Ее рост 175 сантиметров, а в балете всегда предпочитали миниатюрных. Их проще поднимать и носить по сцене. У Лопаткиной были крупные стопы и кисти, которые тоже не любят в балете. Благодаря мастерству балерины все эти недостатки превратились в неповторимые особенности. Родилась будущая прима в Крыму, в Керчи. Семья учительское отношение к балету не имела. Помимо танцев, девочка занималась спортивной гимнастикой. В театр попала благодаря книге.

0: Книгам зачитывалась биографиями знаменитых танцоров и балетмейстеров Дидло, Петипа, Анны Павловой. В 10 лет Ульяна поступила в училище Вагановой и осталась жить в интернате в Ленинграде. Учила ее Наталья Дудинская, любившая повторять, что в балете невозможного нет, только нужно работать. Сразу после выпуска из училища танцевала технически сложнейшую партию теней из Баедерки. В 22 стала солисткой Мариинки. Вышло это благодаря счастливой случайности. Основная труппа уехала на гастроли, а на сцене срочно потребовалась Жизель. Руководство не сразу решилось поручить партию молодой артистке. Ульяна не просто справилась, но получила золотой софит за лучший дебют на петербургской сцене. Лопаткина с молоду увлекается живописью, но продает и показывает свои картины только ради благотворительности.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Музыкант и певец Чапаев.
1: Высокие нравственные идеалы. Это те принципы, которые помогают человеку понять, как правильно поступить. В жизни бывают сложные ситуации. И тогда важно иметь внутренние ориентиры. Честность, порядочность, уважение. Однажды один режиссер сказал мне: «Талант важен, но без порядочности он мало чего стоит». И я с этим абсолютно согласен. В любой профессии многое держится на доверии. Когда человек держит слово и уважает других, это и есть нравственные ориентиры.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок 6 июля. Победители конкурса получили право выступить на фестивале «Музыка гордых». Выступить фестивалистов будут звучать федеральные родители. Радиозвучать федеральные артисты во всех отделах конкурса. Подробности по всем «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.

0: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
4: Привет, с вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Город, который сегодня мы знаем как Тольятти, долгое время назывался Ставрополь. Его основали в 18 веке как крепость для охраны юго-восточных границ России. Название греческое означает «город креста». Со временем Ставрополь на Волге стал развиваться особенно активно после войны. Строились Жигулевская ГЭС, Куйбышевское водохранилище, росла промышленность, шли комсомольские стройки. Но два Ставрополя в стране создавали путаницу. Когда умер Пальмиро Тольятти, лидер итальянской коммунистической партии и союзник СССР, город переименовали в его честь. Это решение сочетало идеологический смысл и практический. Город готовился к строительству крупнейшего автозавода страны. Сегодня Тольятти – город с богатой историей и промышленной значимостью, где прошлое и современность переплетаются в каждом уголке.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
5: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.
7: Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами. Жду удачу, удача близко.

История одной песни. Стихи песни «Одинокая птица» написал для группы «Наутилус Помпилиус» ее постоянный автор Илья Кормильцев. Музыку создавал сам лидер и вокалист коллектива Вячеслав Бутусов. Композиция вышла в культовом 10-м альбоме группы «Крылья» в 96-м году. Выход альбома стал событием, знаковым для целого поколения. Приключения героя фильма «Брат» Данилы Багрова начинаются, когда он попадает на съемки клипа «По крыльям». «Одинокая птица» – песня того же альбома, но не настолько известная. Сюжет ее трактуют по-разному. Одни считают, что композиция посвящена женщине, свободной, сильной и одинокой. Другие говорят, что «Одинокая птица» – символ вечных поисков творческого человека. Авторы молчат, так что каждый решает сам.

0: Радио «Гордость».
1: Всем привет! Меня зовут Елизавета Долженкова. Слушайте мою песню «Красная краса» на радио «Гордость». Здесь все свои. А я так...

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Гордость».
2: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко. Я слушаю «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. А вся станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Вы знали, что Саратов рождался трижды? Первый раз в 1590 году на правом берегу Волги. Воеводы Федор Туров и Григорий Засекин построили здесь сторожевую крепость – форпост южных границ России. Но пожар заставил жителей покинуть эти места, и в 1617 году город основали заново уже на левом берегу. Казалось бы, вот теперь навсегда. Но в 1674 по указу царя Алексея Михайловича Саратов снова переехал на правый берег, к подножию Соколовой горы. Здесь, под руководством полковника Александра Шеля, он обосновался окончательно. С тех пор Соколовая гора стала символом города и его лучшей смотровой площадкой. Отсюда весь центр как на ладони. А Волга тянется вдаль, унося с собой историю и дух Саратова.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валентина Терешкова вошла в историю человечества как первая женщина в космосе. Отец ее погиб в советско-финскую, мать одна подняла троих детей. Терешкова работала на заводе, училась в школе рабочей молодежи, затем в техникуме, занималась в аэроклубе. Увлеклась парашютным спортом, который и определил ее судьбу. После полета Гагарина Королев решил отправить в космос женщину и начал отбор среди девушек-парашютисток. Терешкова оказалась одной из немногих, кто смог его пройти. Отправляясь в свой первый космический полет, она сообщила близким, что идет на соревнования. Ее полет начался с фразы «Эй, небо, сними шляпу!». Старт прошел четко, однако уже на орбите обнаружили проблему в автоматической системе. Корабль удалялся от Земли. В космосе Терешкова провела трое суток и не сумела покушать. Тем не менее, она аккуратно вела бортовой журнал и сделала бесценные фото горизонта, благодаря которым потом обнаружили аэрозольные слои в атмосфере.

Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны,

0: «Голоса народов России», «Голоса Абхазии» и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Радио «Гордость». Позывные

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Простое вроде бы слово «сливовый». Источник трудностей для поколений школьников, журналистов и просто людей, говорящих по-русски. Так и хочется поставить ударение на «о», правда? Но нет. «Сливовый» от «сливы» и только так. Именно этот вариант орфоэпический словарь русского языка как государственного считает единственно правильным. Вариант «сливовый» во всех словарях специально помечен как ошибка. Так что пирог «сливовый». Сад может быть не только вишневым, но и сливовым. И цвет тоже сливовый. Запомнить можно с помощью стихотворения Марины Цветаевой. «А потом водопад зерна, а потом бузина черна, с чем-то сливовым, с чем-то липким, над калиткой, стонавшей скрипкой».
0: Радио «Гордость».
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: 1000 поводов для гордости.
1: За последние 20 лет российским ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне удалось расширить таблицу Менделеева и синтезировать целых 6 новых сверхтяжелых элементов. Номера 113, 114, 115, 116 и 118. Называются они нихоний, флеровий, московий, ливерморий, тенесин, оганесон. Все названия связаны с первооткрывателями. Флеровий получил имя в честь советского физика-ядерщика Георгия Флерова, а оганесон – в честь Юрия Оганесяна. Открытие удалось совершить благодаря сложнейшим исследованиям, требующим новейшего оборудования. Раньше элементы можно было обнаружить в минералах. Сейчас подобное открытие требует ускорителей тяжелых ионов, которые есть далеко не везде. Открытие наших физиков – результат не только их труда, но и отличной оснащенности отечественной науки. Пока трудно предсказать, какой практический эффект даст открытие, однако уже сейчас изучение новых элементов позволяет выявить неизвестные качества давно используемых в промышленности материалов. А еще работа ученых из Дубны поможет совершить новые открытия в области работы современной теории ядер и атомов.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Слова и музыку песни «Последний бой» написал в 1968 году Михаил Ножкин. Актер, народный артист СССР, поэт и музыкант. В его исполнении песня прозвучала в знаменитой киноэпопее «Освобождение». Среди создателей картины было немало участников Великой Отечественной. В их числе режиссер Юрий Озеров. Он стремился сделать фильм исторически достоверным, внимательно относился к деталям и прекрасно понимал, что в киноленте обязательно должна быть душевная песня, объединяющая бойцов и отвечающая их чаяниям. Такую песню Озеров предложил написать Михаилу Ножкину, исполнителю роли лейтенанта Ярцева. Ножкин, сын фронтовика, во время войны был еще ребенком. Его мать работала операционной сестрой, сутками находилась в госпитале и брала мальчика с собой. Михаил в буквальном смысле вырос среди раненых бойцов. Сначала он слушал их истории, потом стал для них выступать, читать стихи, петь песни. Детские впечатления помогли Ножкину прочувствовать замысел создателей и понять, какой именно должна быть песня для такой масштабной картины. Успех превзошел ожидания. С первых дней после премьеры песню подхватили на улицах, а за свою более чем полувековую историю она звучала в исполнении лучших певцов, актеров, музыкантов. Среди них Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Сергей Безруков, Николай Расторгуев. Сейчас песня «Последний бой» прозвучит в исполнении автора Михаила Ножкина.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в руках.

0: домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Здоровенькие!
3: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, я мню.
3: Умните!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что под Луганском есть настоящее море? На самом деле это водохранилище, созданное плотиной, которой перегородили реку Ольховую. Площадь его около 2 гектаров, а глубина солидная – 6 метров. Когда-то пруд выкопали для снабжения Луганска. Потом в нем развели окуней, щук и карпов. Название «море» появилось в советское время, когда на берегу устроили цивилизованные песчаные пляжи. За время украинской независимости они исчезли. Сейчас живописный водоем возрождают. Скоро дно моря вычистят от ила. Уже сейчас мусор с берегов регулярно вывозят луганские волонтеры, жители Луганска, которые, несмотря ни на что, восстанавливают свой героический город.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Компот из груш. Это какой? Грушевый или грушовый? Варенье грушовое или грушевое? Как правильно? Словари единственно верным считают вариант грушевый. Грушевое – грушевые. Грушовый не указывается даже как допустимый. При этом многие продолжают говорить неправильно. Почему? Есть мнение, что одной из причин распространенной ошибки может служить яблоня. Есть такой старинный русский сорт народной селекции – грушовка московская. Ударение на втором слоге. Пишется через «о». Согласно одной из версий, сорт получил название от необычной формы кроны дерева – пирамидальной, похожей на грушу. По другой версии, название связано с формой плодов, тоже слегка напоминающих грушу, но перевернутую. Есть и третья версия, гласящая, что сорт яблони назван в честь тульского садовода по фамилии Грушовский, который активно занимался его распространением. Но вернемся к грушам и запомним, что ударение во всех формах прилагательного «грушевый» падает на первый слог, как в слове «груша». Однако есть исключения. Это географические названия или топонимы. В России множество сел, поселков и хуторов с названием «грушовый» или «грушовое». Но есть и «грушевые». Тут уж как сложилось исторически, так и будем произносить.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Арина Яковлева. Это имя вряд ли скажет многим о чем-либо, а вот если добавить отчество Родионовна, сразу понятно, речь идет о няне Александра Сергеевича Пушкина. Сказки, которые она рассказывала по памяти маленькому Саше, впоследствии стали источником вдохновения для самых знаменитых произведений поэта. Арина Родионовна была обычной крестьянкой. В описи села Кобрино Петербургской губернии она просто значится как Ириния Родионова. Грамоты она не знала, как и большинство крестьян того времени. Однако помнила наизусть множество сказок, песен, пословиц, поговорок. Александр с детства запоминал народные крылатые фразы и необычные сюжеты. Многие исследователи его творчества уверены, что именно от няни он услышал мотивы о семи богатырях, избушке на курьих ножках и многие другие. Она так много значила для поэта, что он называл няню мамушкой, а ее образ воссоздал во многих произведениях. Арина Родионовна послужила прототипом няни Татьяны в «Евгении Онегине», няни главного героя романа «Дубровский», мамки Ксении в «Борисе Годунове» и ряда женских образов в романе «Араб Петра Великого». Примечательно, что Пушкин никогда не писал в своих произведениях ни о родной матери, ни об отце. 50 лет назад в деревне Кобрино открыт музей «Домик няни Александра Пушкина».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! С вами Зара на радио «Гордость».

Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня.

0: Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Тольятти есть памятник, который трогает до глубины души. Памятник преданности. Он посвящен собаке, которая 7 лет терпеливо ждала своих хозяев. Летом 1995 года в Автозаводском районе на обочине Южного шоссе появилась немецкая овчарка. Она ежедневно оставалась на одном и том же месте 7 лет, где ее видели тысячи горожан. Жители пытались подкармливать пса, строили ему конуру, но он неизменно возвращался на привычное место. Люди называли его Верный или Константин. Памятник преданности напоминает о настоящей верности и любви, ценности, которые понятны всем, независимо от возраста или страны. Прохожие останавливаются, чтобы взглянуть на фигуру пса, вспомнить его историю и, возможно, задуматься о том, как важно ценить тех, кто рядом с нами каждый день.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
1: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
0: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Автомат Калашникова – настоящая мировая легенда оружия. Первую его модификацию, АК-47, разработанную конструктором Михаилом Калашниковым в СССР, взяли на вооружение в 1949 году. Еще во время Великой Отечественной власти решили создать новое оружие с высокой кучностью боя, ограниченным весом и габаритами, которое бы заменило пистолеты, пулеметы Шпагина и Судаева. Таким и получился АК-47. В 1959 году началось массовое производство АКМ модернизированного автомата Калашникова. Новые технологии позволили снизить вес оружия и расходы металла. Спустя 15 лет вышел новый АК-74. Основным отличием стал меньший калибр и новый дульный тормоз-компенсатор. Это еще больше повысило точность при быстрой стрельбе. Наш АК – самое распространенное стрелковое оружие в мире. Более 100 миллионов единиц на вооружении более 100 стран мира. Этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунотерапию вне клинических рекомендаций. По данным последних обследований, опухоль полностью исчезла. Женщина самостоятельно дышит и принимает пищу. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Анапластический рак щитовидной железы – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3-5 месяцев.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: и нашу.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: А вы знаете, что Анатолий Папанов – участник Великой Отечественной? В армию его призвали еще в 40-м году. Когда немцы предательски вторглись в нашу страну, будущий актер прошел короткую подготовку и сразу отправился на фронт. Он был из тех, кто принял самые первые страшные удары врага. В марте 42-го он оказался в окружении под Харьковом и был тяжело ранен в ногу. 6 месяцев провел по госпиталям и потом хромал до конца своих дней. Однако травма не помешала ему поступить в ГИТИС. Спустя много лет Папанов сыграл комбрига Федора Серпилина в экранизации романа Симонова «Живые и мертвые». Автор книги, прошедший все фронта военкор, считал игру Анатолия Папанова идеальной.
1: Радио «Гордость» представляет.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радиостанция «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Фетиш. В этом слове ударение иногда ставят по ошибке. Переносят на первый слог – фетиш. Но литературная норма однозначна, и словари единодушны – фетиш с ударением на последнем слоге. Это объясняется происхождением. Слово пришло в русский язык из французского, где ударение обычно падает на последний слог. Русский вариант это ударение сохранил – фетиш. В косвенных падежах ударение остается там же – фетиша, фетишу, афетише. Исторически фетишем называли предмет религиозного почитания, которому приписывали сверхъестественную силу. В современной речи значение стало шире. Фетиш – это объект чрезмерного, иногда слепого поклонения. Говорят, сделать из чего-то фетиш. Технология стала фетишем, культ успеха как фетиш эпохи. Даже соблюдение орфоэпических норм для многих почти фетиш. Но в этом нет решительно ничего плохого.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Пенза – город, где началась история русского цирка. В 1873 году на льду реки Суры братья Никитины поставили первый в стране цирк-шатер. Простая сцена, парусиновый купол, публика на скамейках и невероятные эмоции – для жителей это было настоящее чудо. Публика замирала в ожидании трюков, акробатов, номеров с животными. Все было простым, но необычным. Артисты, смех, огни. Цирк, каким его впервые увидели русские и впервые увидели в провинции. Позже в Пензе построили стационарный деревянный цирк-варьете на базарной площади. Шаг к тому, чтобы цирк стал не просто сезонным или передвижным, а частью городской жизни. Сегодня Пенза помнит, здесь зародилась традиция русского цирка. Здесь звучал первый звон его колоколов-шапито. Когда ремонт старого цирка завершится и он вновь распахнет двери, для многих это будет возвращение части истории.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

История одной песни. Песню «Пора в путь дорогу» создали композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Соломон Фыгельсон. Ее написали специально для фильма «Небесный тихоход» режиссера Семена Тимошенко, снятого в победном 45-м. Лента о военных летчиках и летчицах стала одним из лидеров советского кинопроката. А песня «Пора в путь дорогу», как и еще одна из этого фильма «Потому что мы пилоты», стали всенародно любимыми суперхитами, как сказали бы мы сейчас. Авторы песни познакомились в блокадном Ленинграде в 43-м. Они даже начали совместно писать песни. Затем Фыгельсон вместе со своим театром переехал в Таллин, а в 45-м приехал в командировку в северную столицу и столкнулся на ней с Соловьевым Седым. Василий Павлович воскликнул: «О, вы-то мне и нужны!» Тут, понимаете, снимается кинокартина, и в ней планируется две песни. Одну я уже написал с Алексеем Фатьяновым, но он уехал в Москву, а нужна еще одна. Соловьев Седой рассказал, в какой сцене должна появиться песня. Нелетная погода, пилоты приходят к девушкам-летчицам на блины. Нужна веселая песенка для вечеринки. Они отправились домой к композитору и за 3 или 4 часа создали шедевр. Песню помнят и поют по всей стране уже 80 лет. Существует бесчисленное количество аранжировок и вокальных версий. Мы предлагаем послушать ее в исполнении коллектива «Сурганова и оркестр».

гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны дружбы.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Балаковская АЭС – одна из мощнейших в мире и крупнейшая в нашей стране. Расположена она в одноименном городе в Саратовской области. Это самый большой производитель электроэнергии в России. На АЭС производится более 30 миллиардов киловатт-часов в год. Станция работает на трех реакторах. Их общая мощность – 4000 мегаватт. Строить ее начали в конце 70-х. На грандиозной стройке трудилось 4000 человек. В итоге АЭС вошла в число ударных комсомольских строек. При ее строительстве впервые применили советский козловой кран грузоподъемностью 380 тонн. Благодаря ему купол реакторного отделения монтировали 1,5 месяца, тогда как раньше подобная работа занимала все 9. Запуск Балаковской АЭС шел несколько лет. Проект пережил Советский Союз. Четвертый энергоблок Балаковской АЭС стал первым, который запустили в современной России. Сейчас Балаковская АЭС – это не только крупный производитель электроэнергии, но и научный центр. Она регулярно берет призы Росатома за высокую культуру безопасности.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

свистачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: гордость. Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Студентке Яне Фадиной из Волхова 22 года. Почти 8 лет назад в школьные годы она создала благотворительный проект «Подарок другу». Его цель – помощь социализироваться особенным детям и оказать помощь их семьям. Начала Яна с того, что привлекла к волонтерству учеников Волховской гимназии. Основным объектом их заботы стали воспитанники детского реабилитационного центра. Гимназисты-добровольцы стали регулярно встречаться с детьми, проводить совместные творческие мероприятия, устраивать праздники. Самое яркое представление традиционно приурочено к Новому году. За почти 8 лет существования проекта Яна вовлекла в благотворительную деятельность свыше 150 волонтеров. Теперь это не только гимназисты, но и студенты, преподаватели и многие другие неравнодушные люди разного возраста и профессий. Более 300 детей с особыми потребностями получили помощь, внимание, заботу и нашли новых друзей. В декабре 2023 года Яна Фадина вошла в число финалистов и получила специальный приз международной премии «Мы вместе». Сегодня она работает над тем, чтобы расширить географию проекта «Подарок другу» на другие районы Ленинградской области.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».
2: Даже зеркале

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Сегодня мир часто пытается убедить человека, что главное в жизни – это деньги, статус, успех и популярность. Но мне кажется, рано или поздно почти каждый понимает, материальные вещи сами по себе не делают человека счастливым. Мне довелось при жизни общаться со схеархимандритом Ильем Ноздряным, человеком огромной духовной силы, духовником Оптиной пустыни и патриарха Кирилла. И батюшка Илий говорил очень простые, но глубокие вещи, что человек всю жизнь ищет благо, комфорт, достаток, но если у него нет мира в душе и чистой совести, никакие материальные вещи не принесут ему радости. Меня очень зацепили его слова о том, что когда человек теряет духовные ориентиры, его уже ничего по-настоящему не может наполнить. Ни карьера, ни деньги, ни внешний успех. Для меня приоритет духовного над материальным – это про внутренний стержень человека, про совесть, про уважение к людям, про любовь к семье, к родине, к своей культуре, про вещи, которые невозможно купить ни за какие деньги. Материальные вещи могут сделать жизнь удобнее, но только духовные ценности делают ее по-настоящему осмысленной.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В «Новой рубрике» мы говорим...

0: Поговорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитин.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что Музей изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани – сокровищница, способная соперничать со столичными музеями. Собрание находится в пышном особняке 906 года постройки. Сходить стоит хотя бы ради интерьера. Тут и изразцовые печи, бережно восстановленные реставраторами, и резное пианино позапрошлого века. Забор вокруг особняка и тот памятник архитектуры – образец художественной ковки. В коллекции музея и уникальные иконы старообрядческих церквей, и фламандская живопись 17 века. Именно в Казань стоит ехать, за шишкинскими соснами. Особая гордость музея – уникальное собрание картин Николая Фешина, эмигрировавшего после революции и оставившего большую часть своих работ за пределами нашей страны.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Даже те, кто никогда не слышал слова «скам», наверняка сталкивались с этим явлением. Нет в нашей стране человека, которому никогда не звонили бы мошенники, утверждающие, что трудятся в спецслужбах или банках. Словарь иностранных слов, изданный Институтом русского языка имени Виноградова, слово «скам» пока не зафиксировал. Однако употребляется оно широко, вместе с производным «скамер». Происходит скам сразу из двух языков – английского и норвежского. Именно поэтому значений у него тоже два. В английском скам – это любое мошенничество, особенно связанное с финансовыми рынками и с криптовалютными кошельками, куда доверчивые люди переводят деньги мошенникам. Но еще скамом называют любой обман и даже просто какую-то позорную, тяжелую ситуацию. И вот это второе значение связано с норвежским телесериалом «Позор». По-норвежски «скам». Что ж, посмотрим, как «скам» определят ресурсы Института русского языка, наш главный источник правил.
1: Радио «Гордость».

Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 71-м стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», — сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

0: Односуточно.ру.
1: 6+.
2: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Библиотека Российской академии наук была основана в 1714 году по указу Петра I и за три столетия стала одной из крупнейших и наиболее авторитетных в мире. Она начала формироваться на основе личных коллекций царя, рукописей его сподвижников и книжных фондов Москвы. В конце 18 века библиотека получила статус академической. С тех пор библиотека активно собирала редкие книги и рукописи, а также обменивалась литературой с зарубежными академиями, что способствовало ее международному признанию. В 1803 году она стала независимым учреждением. В советское время в библиотеку поступили разнообразные по объему и ценные по содержанию библиотеки академиков Котова, Гримма, Митрохина и других. На сегодня библиотека РАН является крупнейшей в России и одной из самых значимых в мире.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Мы группа «Не квадрат» из Костромы. А песня «Я побывавший там» – это старые стихи Юрия Левитанского, которые с годами становятся только лучше. Слушайте своих на радио «Гордость».

0: Лучшие новости.
1: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Солчак Тока – человек, благодаря которому независимая Тыва стала первым союзником Советского Союза в Великую Отечественную, а после войны вошла в состав нашей страны. Как говорил президент России Владимир Путин, патриотический настрой тувинцев, заложенный еще нашими предками, нашими отцами, дедами, прадедами, является до сих пор главной движущей силой развития республики. Солчак Тока родился в бедной семье, младшим из 5 детей. Дата его рождения точно неизвестна. В 21-м году началось его восхождение на вершину. Тока стал курьером при правительстве независимой Тувинской Народной Республики. Он всегда понимал, что будущее его страны с Россией, и в середине 20-х годов вошел в число 10 человек, отправившихся учиться в Москву. На родину он вернулся коммунистом и вскоре стал главой республики. В Великую Отечественную Тува поставила СССР 50 тысяч боевых коней, 700 тысяч голов скота безвозмездно, 10 тысяч полушубков, огромное количество консервов. Еще республика отдала стране весь свой золотой запас. Уже после войны с помощью тувинских коров восстанавливали уничтоженные немцами стада Украины. 200 тувинских добровольцев погибли в боях. Огромная цифра, учитывая, что вся армия республики насчитывала меньше 500 человек. Интересный факт. Солчак Тока – один из основателей современной тувинской литературы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которую я люблю.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Глагол «расшарить» на профессиональном жаргоне офисных работников значит предоставить другому пользователю доступ к каким-либо своим папкам, документам или другим цифровым ресурсам. Обычно расшаривают материалы в электронных хранилищах данных, облачных сервисах. Происходит слово «расшарить» из английского языка от глагола «share» — «разделить», «поделиться». Возможно, людям понравилось и созвучие с русским «шарить», то есть «поискать», но это только предположение. Не стоит ли вместо «расшарить» говорить «поделиться»? Кажется, это звучит роднее по-русски.
0: Радиостанция «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Саратове есть уникальный музей, посвященный стеклу и хрусталю. Он хранит лучшие традиции Саратовского завода технического стекла и рассказывает о достижениях компании «Саратовстройстекло». Здесь собраны редкие образцы, на которых можно увидеть мастерство волжских стеклодувов и историю производства. Сквозь саратовское стекло сегодня наполняются светом сотни тысяч квартир, школ, больниц и детских садов по всей стране. Изделия мастеров украшали Кремлевский дворец съездов, Останкинскую телебашню, Бородинскую панораму, храм Христа Спасителя, торговый центр на Манежной площади и многие другие известные объекты. Саратовское стекло сверкает на сотнях тысяч автомобилей, светильников и витрин по всей России. В музее можно увидеть и обычные предметы, и настоящие произведения искусства. От хрустальных ваз до сложных технических изделий. Каждая работа здесь – пример мастерства и качества, за которое саратовские мастера получили признание по всей стране.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа», на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Карелия – уникальный регион России, экологически чистый край хвойных лесов, скал, рек и озер. Множество природных и рукотворных достопримечательностей, мощный поток туристов в любое время года. А еще Карелия – это край богатейших традиций и фольклора. В последние годы среди исполнителей и слушателей национальной карельской музыки становится все больше молодежи. Один из ярких примеров – ансамбль народной песни «Верия» из Сартовалы. Участники коллектива – юные, энергичные ребята в стиле в стильных костюмах исполняют песни на основе древних мелодий родного края. Само собой, неожиданные самобытные аранжировки. Современно, ярко и, что важно, привлекательно для их сверстников. На этот раз в центре внимания зажигательные карельские частушки «Койву», что на русский переводится как «береза». Тематика самая интересная для любого человека в любом уголке мира – любовь. Ансамбль народной песни «Верия» – «Койву». Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Константин Грим и группа «Братья Грим» на радио «Гордость». Слушайте свои.

0: Вкусвилл с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире широко фюзеляжный турбовинтовой самолет. Таким самолетом стал знаменитый Ан-22. Этот огромный транспортный самолет, предназначенный для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, еще более известен как Антей, по имени героя греческой мифологии, великана необоримой силы. Первый Антей поднялся в воздух в 1965 году. За последующие 10 лет на этом самолете был установлен 41 мировой рекорд дальности, грузоподъемности и скорости для машин такого типа. 12 из этих рекордов установила летчик-испытатель Марина Попович, первая и единственная женщина в мире, пилотировавшая самолеты такого класса.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Гордость».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Санкт-Петербург уверенно называют культурной столицей России. В этом большая заслуга не только великих зодчих прошлого, но и людей, живших еще совсем недавно и оставивших по себе прекрасную память. Один из них – Борис Борисович Петровский. Он родился в семье потомственных дворян, но образование получил уже в советское время. В университете заинтересовался археологией, участвовал в Северокавказской экспедиции, в раскопках городищ, искал следы цивилизации Урарту в Армении. В качестве признанного международного авторитета Петровский был представителем СССР в Международном комитете экспертов ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии и начальником археологической экспедиции, которая исследовала памятники в зоне затопления Асуанской плотины. Около 60 лет проработал Борис Петровский в Государственном Эрмитаже и более четверти века был его директором. Именно в это время Эрмитаж стал главным музеем нашей страны, куда стремились попасть туристы со всего мира. Дело своего отца вот уже более 30 лет с честью продолжает его сын Михаил Борисович Петровский.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет! С вами группа «Татуин». Вы слушаете радио «Гордость». Не болейте, хорошего настроения.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
4: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Мой.
1: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Так вышло, что одним из символов города Бердска стала водонапорная башня у вокзала. Построена она в самом начале 20 века и сейчас считается одним из самых старых зданий города. Кстати, точная дата постройки неизвестна. Обычно указывают 903 год, но иногда 913. Всего водонапорных башен было 5 штук. Строили их, когда в Бердске появилось центральное водоснабжение. В башне у вокзала еще хранили запасы воды для паровозов. Потом ее несколько раз порывались снести, но толстые стены оказались настолько крепкими, что от планов отказались. Сейчас кирпичная башня с последним деревянным этажом, пережившим весь 20 век, памятник архитектуры. Кстати, недавно ее отремонтировали, покрасили кокошники окон и обновили крышу.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Словарный запас русских классиков невероятно богат. В их произведениях можно найти не только общеупотребительные в их время слова, но и редкие, диалектные, устаревшие. Кроме того, они сами изобрели целый ряд слов и зафиксировали в письменной форме. Конечно, в лексиконе классиков не будет, например, синхрофазотрона. Но почему ни у кого из них не встречается название такого цветка, как гладиолус, известного еще со времен Древнего Рима и распространенного в России? Ларчик просто открывался. Гладиолус – латинское название, которое используется в научном обороте. Русский синоним и в быту, и в литературе – шпажник. Это название цветок получил из-за длинных узких остроконечных листьев, напоминавших клинок пехотной шпаги. А в 1937 году в Советском Союзе издали книгу ботаника Фредерика Роквелла «Гладиолус». Именно с нее началось победное шествие латинского названия, которое стремительно и практически повсеместно вытеснило народное. Сегодня уже очень немногие могут сказать, что такое шпажник, а вот гладиолус знают все. Гладиолус, как и однокоренное «гладиатор», восходит к слову «гладиус» – «меч». Так что цветок был шпажник, а стал, по сути, мечник. Такая вот забавная история.
2: Реклама. Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: «Если есть в России рай, это Краснодарский край», — гласит пословица. Столица Кубани заслуживает внимания не меньше, чем Сочи. Грандиозный стадион «Краснодар», прозванный в народе «Колизеем» за античные пропорции и роскошную отделку итальянским травертином, способен вместить 30 тысяч зрителей. Рядом парк Галицкого с зеркальным лабиринтом и экзотической растительностью. Совсем недавно в парке начал цвести делоникс — редкое растение родом с Мадагаскара. Один из духовных центров Кубани – Екатерининский собор, величественное красно-кирпичное сооружение в русско-византийском стиле, построенное в конце 19 столетия. А в истории кубанского казачества особую роль играет Александро-Невский собор, воздвигнутый в середине позапрошлого века на войсковые средства. В начале нулевых его воссоздали, как и 4-метровый памятник императрице Екатерине Великой. Едем в Краснодар и слушаем «Стою на полустаночке» одной из уроженок этого города Валентины Толкуновой на радио «Гордость» 89,7 в столице Кубани.

0: круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Всем привет! Я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В России самый доступный в мире проводной интернет. В среднем, чтобы заработать на оплату тарифа, россиянину в месяц нужно работать всего 34 минуты. Это почти в 20 раз меньше среднего показателя по миру, который составляет 6 часов 31 минуту. Начиная с 2017 года, средняя стоимость домашнего интернета в России снизилась с 437 до 399 рублей. Вместе с падением цен в России на 2,5 миллиона выросло число пользователей домашнего интернета. Стоимость интернета время от времени корректируется. В нее входят частичные затраты на строительство и развитие новых сетей связи, покупку и установку современного оборудования, а также на последующий мониторинг, обслуживание и профилактику сети и оборудования. Кроме того, важные параметры формирования стоимости – это обслуживание пользователей и затраты непосредственно на сам трафик. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Ты моя ненаглядная.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
5: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
6: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
7: По моему мнению, депутат должен быть, заботиться о городе, и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
8: Ответственным, исполнительным.
9: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетников.
4: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. И здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирование больницы, открытие завода. Даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
10: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Огромные территории Сибири и Дальнего Востока исследовали героические люди. Их экспедиционные маршруты трудно повторить даже в наше время. Одним из таких первооткрывателей был российский путешественник и исследователь, основоположник мерзлотоведения, почетный член Русского географического общества Александр Федорович Мидендорф. 180 лет назад Александр Мидендорф совершил большое путешествие по Сибири, во время которого одним из первых посетил полуостров Таймыр, открыл плато Путорана, исследовал северосибирскую низменность, Амурско-Зейскую равнину и Шантарские острова. В его научных трудах по результатам экспедиции впервые было дано комплексно естественно-историческое и этнографическое описание Сибири. Исследования Мидендорфа способствовали присоединению Приамурья и укреплению позиций России в регионе. В его честь названы мыс на Новой Земле, залив на Таймыре и ледник.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама. Swellberries. Покупки для бизнеса.

0: Проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру, истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Радио «Гордость». Позывные «Великой страны».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, которые часто произносят с ошибками. Мозаичный – одно из них. Да-да, именно мозаичный, не мозаичный. Хотя это слово напрямую связано с искусством мозаики. Кстати, современный русский язык обогатил прилагательное «мозаичный» большим количеством новых значений. Теперь мозаичный – это не только украшенный мозаикой. В переносном смысле так можно назвать сюжет фильма или романа, совмещающий много разнородных элементов. Или концертную программу. Психологи используют термин «мозаичное мышление». Слово «мозаичный» употребляется и в биологии. К примеру, есть мозаичный вирус растений, из-за которого листья, стебли или даже плоды покрываются пятнами разного цвета и формы. Богатое слово «мозаичный», правда? Будем произносить его правильно – «мозаичный», никак не «мозаичный». Запомнить правильный вариант поможет один из мнемонических стишков, которые специально сочиняют для запоминания ударений. Такой хотя бы: «В ванной плитка мозаичная, а стена ее кирпичная».
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа», на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79. Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Исполнитель Вова Фоматик, уроженец Ижевска и участник спецоперации. Служит сапером. Песни он начал писать еще в 19-м. Отец всегда занимался музыкой и заинтересовал этим сына. Певец исполнял песни в разных жанрах. Выступал на хип-хоп-фестивалях в Москве и родном Ижевске. На спецоперацию Владимир отправился в конце 24-го. Давно хотел, и вот, наконец, решился. Текст композиции «Любовь» он создал на передке и посвятил ее любимой женщине, которая ждет его дома. Трек был записан совсем недавно, во время короткого отпуска дома. Слушаем композицию «Любовь» Вовы Фоматика на радио «Гордость» и гордимся своими ребятами.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: С вами Сергей Войтенко. Слушайте мои песни на Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Да чего ж на душе хорошо мне, ведь сеном да медом слугов

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете, что слово «релевантный» имеет сразу несколько значений. Во-первых, «релевантный» — это важный, существенный. Такое значение восходит еще к латыни и до сих пор существует в английском и французском языках. Во-вторых, «релевантный» — это термин из мира информационных технологий. Он обозначает соответствие результата поиска запросу пользователя. Проще говоря, получил ли человек то, что искал в интернете, или ему выдали что-то другое. И, наконец, понятие релевантности употребляется в лингвистике. Там это важная часть одной из теорий о том, как люди воспринимают информацию. Сейчас сложное иностранное слово полюбили и употребляют в быту, то в значении соответствующей или уместной, то как замену важному и существенному. Может, стоит оставить релевантность ученым и компьютерщикам, а самим говорить по-русски? Так хоть будет понятно, что имеется в виду.
2: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Томск – один из старейших городов Сибири. В состав России эти земли вошли в начале 17-го столетия, когда местные жители попросились в подданство к Борису Годунову. В 19 веке центром Томска была Соборная площадь. Раньше на ней располагался собор, но революцию он не пережил. Сейчас можно погулять по живописному скверу с фонтаном. Славится город старинными деревянными домами, сохранившимися с давних времен. В самом красивом из них находится музей деревянного зодчества. Томск всегда был многоконфессиональным. Белокаменную соборную мечеть построили на средства мусульманской общины еще в 913 году. А старейший христианский храм Томска – кафедральный Богоявленский собор 18-го столетия, построенный в стиле классицизма. Сибирский город гордится своими уроженцами. Один из них – космонавт Николай Рукавишников, первый гражданский командир космического корабля и первый в истории космический инженер-испытатель. Во время одного из его полетов отказал двигатель. Спастись экипажу удалось только корабль вручную.

Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз».

0: лечение 0+.
1: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Привет, это Гаяна. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Прокопьевск – это не просто черная жемчужина Кузбасса. Это город, который на протяжении десятилетий вносит огромный вклад в промышленность, культуру и историю страны. Здесь добывается почти треть всего кузбасского угля. А уголь – это не просто черные куски породы. Это энергия, металл, заводы и тепло в домах миллионов людей. Без Прокопьевска невозможно представить развитие региона и промышленности России. Город гордится и своей историей. Во время Великой Отечественной войны шахтеры добыли десятки миллионов тонн угля, который был жизненно необходим для фронта и экономики. За этот трудовой подвиг Прокопьевск удостоен почетного звания «Город трудовой доблести». Сегодня это не только шахтерский центр, но и большой современный город с театром, музеями, спортивными объектами и своими культурными традициями. Прокопьевск – пример того, как труд и стойкость людей превращают промышленный центр в город, которым действительно можно гордиться.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Этнический состав мультинациональной фолк-поп-группы «Отукен» из Красноярского края периодически меняется, чтобы более полно представить фольклор и языки народов Сибири. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Как и большинство коренных сибирских этносов, они говорят на языках тюркской группы. Древнее тюркское слово «Отукен» в переводе означает «священное место», «место силы». Именно с этого слова начинается песня «Кукакача». Согласно легенде, Кукакача – лесной дух, который оберегает природу и все живое в своих владениях, а питается чагой – древесными грибами. По традиции, местные молодые девушки отправляют своих женихов искать Кукакачу, чтобы убедиться, что лесной дух одобрит их брак, а также чтобы проверить парней на прочность, смекалку и серьезность намерений. Отукен – Кукакача. Языки исполнения – чулымский, русский.

0: 1000 поводов для гордости.
1: «Броненосец Потемкин» – один из лучших и самых цитируемых фильмов в истории. Чарли Чаплин считал его вообще лучшим фильмом всех времен. Геббельс был уверен, что недостаточно твердый нацист при просмотре фильма станет убежденным большевиком. Кино сняли всего за 3 месяца и без профессиональных актеров. На знаменитых крупных планах простые рабочие и матросы. Из-за этого множество сцен приходилось переснимать. Так гибнущий в давке мальчик не играл, а облизывал вишневый сироп, изображавший кровь. Сцену с разгоном демонстрации режиссер придумал, когда ел вишню и смотрел, как скачут вниз по лестнице косточки. Кстати, свою музыку Дмитрий Шостакович создавал для восстановленной версии в 70-е. В оригинале было несколько саундтреков. У нас фильм шел под Бетховена, и в озвучке участвовал Шостакович, подрабатывавший топером. Музыку для Европы писал Эдмунд Майзель. Его уничтоженную нацистами партитуру восстановили в 2005 году.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Как хочу поехать на родину, на малую родину я. Заждались кореша, но немногие.

доеду я на родину. О, Боже, как ты стала хороша. Жаль, что это видят лишь немногие.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Анатолий Тарасов – один из отцов русского хоккея. Вместе с Аркадием Чернышовым он установил рекорд. 9 лет подряд все значительные международные соревнования выигрывала сборная СССР. Родился в 1918 году в Москве и в 10 лет стал главным мужчиной в семье. В спорт попал ради еды. После тренировок маленьким динамовцам давали по 3 рубля, на которые можно было купить 20 бутербродов с колбасой. Играл и в футбол, и в хоккей с мячом. Стал чемпионом СССР по хоккею с шайбой. За пару лет провел 100 матчей и забил 106 голов. Хоккей Тарасов осваивал по книгам. Купил в Чехословакии клюшку, разобрался, как и из чего их делать. Шайбой несколько раз разбивал коньки. В результате уже в начале 60-х сборная СССР взяла бронзу на Олимпийских играх. Затем выиграла подряд 3 Олимпиады и 9 чемпионатов мира. В СССР ЦСКА, который возглавили Тарасов и Чернышов, много лет выигрывал все чемпионаты без исключения. Тренировки у армейцев были жесткие и креативные. Тренер запрещал своим игрокам ездить на машинах, считая, что толкаться в метро полезнее. Заставлял их прыгать с вышки и сам подавал пример, даром, что боялся высоты. Тарасов основал детский турнир «Золотая шайба» и всю жизнь помогал маленьким хоккейным клубам по всей стране. Среди воспитанников Анатолия Тарасова – Валерий Харламов, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Шницель. Сегодня шницель – это тонкий кусок мяса, отбитый, запанированный и обжаренный до золотистой корочки. Блюдо австрийской и немецкой кухни, давно ставшее привычным в русском меню. Само слово пришло из немецкого языка. Оно образовано от глагола «шницен» – резать, строгать, срезать тонкими ломтями. То есть шницель буквально – тонко срезанный кусок. Изначально так называли, собственно, ломтик мяса.

0: заниматься, еще без обязательной панировки. Но со временем в Австрии закрепился конкретный рецепт. Телятина, тонко отбитая в сухарях и яйце, быстро обжаренная в масле. Так появился знаменитый венский шницель. В русский язык слово пришло в 12 веке вместе с модой на европейскую кухню и ресторанную культуру и закрепилось как название блюда сочного жареного мяса в панировке. Так что шницель по смыслу – это просто тонкий ломтик. Но в кулинарии этот ломтик стал символом целого блюда – хрустящего, ароматного и очень узнаваемого.
1: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Омске есть удивительное место, где город встречается с природой. Природный парк «Птичья гавань». Это особо охраняемая территория прямо в черте города в пойме Иртыша. Здесь обитают сотни птиц, растет богатая флора, и жители каждый сезон находят повод прогуляться, вдохнуть свежего воздуха. Парк получил статус природного парка регионального значения в 1994 году. Его площадь более сотни гектаров. Тут гнездятся и пролетают до 3000 особей птиц, среди них редкие виды, занесенные в Красную книгу. Недавно в комплексе открылся музей природы. В экспозиции образцы растений, почв, гнезда пернатых, модели и рассказы о жизни этого оазиса внутри большого города. Для детей и взрослых есть экологические тропы, смотровые площадки и маяк, с которого открывается панорама на озера и заросли камыша.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: долго.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Певчая – российская фолк-певица, эксперт в области народного вокала. Она исследует культурное наследие России и популяризирует фольклор, соединяя его с современной музыкой. Создавая песню «Ранешенька», певчая включила в припев текст из пастушьего заговора «Верхней Волги». «Мы, ранешенька, вставали, белые лица умывали, вокруг поля ходили». Традиции, связанные со скотоводством и пастушеством, восходят к глубокой древности и являются составной частью весенне-летней календарной обрядности. С началом выпаса скота на летних пастбищах у пастуха появлялась сложная задача – сохранить стадо. Поэтому день первого выгона на пастбище сопровождался множеством ритуалов. В частности, пастух зачитывал особый заговор, оберег от дикого зверя и других напастей. Композиция «Ранешенька» тоже своего рода оберег. Это песня, наполненная энергией добра, веры и надежды. Певчая «Ранешенька». Язык исполнения – русский.

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Большой московский государственный цирк, крупнейший в Европе. Здание площадью 3000 квадратных метров на проспекте Вернадского одновременно вмещает 3400 зрителей. Самое первое представление здесь состоялось в 1971 году для строителей цирка. Это уникальное сооружение, где установлена система сменных манежей для ледовых, конных, водных и других программ. Такая же подъемная система применялась в ракетной установке «Тополь», так как технология была секретной, из всего коллектива цирка доступ к ней имели лишь 5 человек. Гриф строго секретно сняли к концу 90-х. Кстати, для машины Леонида Брежнева, который очень любил цирк, в здании построили подземный гараж, откуда на специальном лифте можно было подняться сразу в правительственную ложу, минуя фойе. Вот такая невыдуманная история циркового закулисья.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Творческие идеи и финансовые вопросы – очень разные проблемы приходилось решать дирижеру и пианисту Антону Рубинштейну, одному из руководителей Русского музыкального общества. Оно было создано в 1859 году. Через несколько месяцев после регистрации документов в Санкт-Петербурге прошел первый симфонический концерт РМО. Невероятная энергия и талант Рубинштейна помогали просто горы сворачивать. В первые годы существования РМО бюджет собрали, что называется, по крупицам. Взносы членов организации, доходы от концертов, благотворительные пожертвования. Тут, конечно, не обходилось без сильных мира сего и императорской фамилии в первую очередь. Но у любой медали есть обратная сторона. Влиятельные меценаты помогали, но при этом диктовали, какие исполнения и где исполнять. Рубинштейну с соратниками удавалось держать баланс, удовлетворять запросы спонсоров, но при этом продвигать современную на тот момент музыку, открывая публике сочинения современников.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Гуманизм, гуманность, человечность, человеколюбие. А, наверное, здесь же душевность, отзывчивость и милосердие, эмпатия, терпимость и вежливость. И продолжать можно долго-долго. И мы все прекрасно понимаем, что без этих понятий, без этих качеств человек не человек. Я могу сказать за себя, почему я люблю людей. И что вообще такое настоящая любовь? По-моему, это принятие нас такими, какие мы есть. Мы люди несовершенны, но мы прекрасны в том, что мы развиваемся, учимся, любим, страдаем. Каждый в своих трудностях, каждый забирается на свои скалы, на свои вершины. Но я абсолютно уверена, каждый из нас талантлив. Талантлив по-своему. И у каждого свой путь. Но когда глаза человека горят, когда в них радость, любовь или какая-то идея, идея во благо и во имя добра, человек поистине прекрасен.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Хабаровск стоит на берегу реки Амур, самой протяженной реки в России, которая является домом для десятков видов рыб. Неудивительно, что здесь есть целый музей, посвященный амурскому биоразнообразию. Музей-аквариум был основан в декабре 2005 года и стал первым в России таким учреждением, посвященным экосистеме реки Амур. В живой аквариумной экспозиции представлены более 90 видов рыб. Есть здесь и такие особи, с которыми обыватели никогда не сталкивались. Это сорные рыбы, элеатрисы, щиповки, лептобоции и другие. Все они плавают маленькими стайками и потому почти незаметны. Здесь также можно встретить красивых и экзотичных линков, хариусов и даже косаток-крошек. Настоящей звездой музея считается звездчатая камбала, по светлому телу которой разбросаны желтые пятна. Водятся в здешних аквариумах и водяные черепахи, креветки, амурские раки. В музее также можно более подробно узнать об этих видах и их жизни.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Уже много лет как слово «троллинг» прочно угнездилось в обиходе пользователей Рунета. Новейший толковый словарь русского языка 21 века считает, что троллить значит размещать в сети провокационную лживую информацию. В быту троллингом часто называют любые намеренные издевательства в интернете. Сетевой тролль пытается заставить кого-то отвечать на оскорбительные сообщения, чтобы привлечь к себе внимание и самоутвердиться. Но в чем этимология троллинга? Слово пришло из английского, где означает буквально ловлю хищной рыбы на блесну. Кстати, в таком значении троллинг есть и в словарях русского языка. Однако, некоторые исследователи считают, что понятие интернет-троллинга связано вовсе не с рыбалкой, а с троллями. Злобными чудищами, людоедами из скандинавской мифологии. Может и так. Впервые слово «тролль» в близком к современному значении употребил участник одного из первых американских сетевых сообществ Юзнета. Обозвал докучавшего ему пользователя бездушным троллем. Судя по всему, после этого случая людоед из скандинавской мифологии и превратился в сетевого провокатора.
0: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Основатель и продюсер фолк-поп-группы «Отукен» Андрей Медонос создал поистине уникальный коллектив. «Отукен» легко может отправить слушателя в путешествие во времени и пространстве. Пространственную составляющую определяет этнический состав группы. Это коренные народы, исторически проживающие в разных районах Сибири. Состав периодически меняется. Сейчас группу представляют хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Что касается времени, в репертуаре «Отукен» не только традиционные мотивы на основе древних легенд и преданий, но и песни современного содержания. Одна из них – «Дикая Сибирь». Изначально песня написана для одной из популярных на российском телевидении программ о моде, но, конечно, поется в ней и о любви. Всем известно, что любовь согревает сердце лучше любой самой теплой модной одежды. «Отукен», «Дикая Сибирь», язык исполнения – чулымский.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: 6. Слушаем своих.
1: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
5: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
6: Депутат должен быть честным, ответственным. И должен любить свой город.
7: По моему мнению, депутат должен быть, заботиться о городе, и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
8: Ответственным, исполнительным.
9: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетниках.
4: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма. Только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы. Вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирования больницы, открытия завода. Даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость».
1: Что я скажу при встрече Богу?

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гаммы, этюды, ежедневные занятия по несколько часов. Путь любого музыканта на сцену сродни занятиям спортом. Это дело требует не только таланта, но и терпения и трудолюбия. Профессионально учить музыке в России начали в середине 19 века. Благодаря созданию Русского музыкального общества появились сначала бесплатные курсы по пению и теории музыки, потом добавились занятия на инструментах и сочинительство. Первым был, как всегда, Петербург, через год – Москва. Уроки пользовались большим спросом. Так, за 6 лет курсы закончило 250 человек, по тем временам цифра немалая. Вскоре в двух музыкальных столицах организовали консерватории, а благодаря Русскому музыкальному обществу официально зафиксировали гражданские права профессиональных музыкантов. Отныне они получали звание свободных художников. Кстати, одним из первых был композитор Чайковский.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Всем хорошо знакомое слово «бульон» пришло в русский язык из Франции в значении «мясной отвар». Французский вариант, в свою очередь, восходит к латинскому.

0: латинскому глаголу «булере» – «кипеть», «пузыриться». В Древнем Риме бульон считался лекарственным средством. Его прописывали больным и ослабленным для восстановления сил. Впервые в нашей стране бульон появился в языке и в кулинарии при Петре Великом. Его подавали к аристократическому столу в виде самостоятельного блюда или в виде основы для прозрачных супов. Эта история вовсе не значит, что в народной русской кухне не варили бульонов. Варили, только отдельно, как правило, не употребляли. Сварили мясо, получился отвар. Или, как его называли, навар. И ну, заправлять! Особого смысла в прозрачном бульончике жители холодной страны не видели. Наши предки куда выше ценили наваристые щи или, к примеру, сытную заячью лапшу. Широкое распространение бульона среди, скажем так, среднего класса связано с именем Елены Малаховец, автора знаменитой книги «Подарок молодым хозяйкам». Ее рецепты, предназначенные для семей с разным уровнем дохода, содержали большое количество блюд на основе французской кухни и требовали самых разнообразных бульонов.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Утес Степана Разина, о котором сложена знаменитая песня, одна из главных достопримечательностей всего Среднего и Нижнего Поволжья. Легендарный утес расположен в Саратовской области, на высоком правом берегу Волги, в нескольких километрах к югу от села Белогорское Красноармейского района. За столетия утес не только диким мохом оброс, как поется в песне, но и множеством легенд. Согласно одной из них, Степан Разин устроил себе жилище в пещерах под утесом. Здесь же зарыл награбленные сокровища. Энтузиасты пытаются отыскать их и сегодня. Поднявшись на вершину, атаман усаживался на железный трон и высматривал проходящие торговые суда побогаче. Несколько лет назад на вершине утеса и в самом деле появился железный трон высотой в 2 человеческих роста. Мастера Красноармейска изготовили его в стиле допетровской эпохи. Может и правда Стенька Разин сиживал на подобном?
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Макка Сагаипова – известная чеченская певица, дочь музыканта. Начала выступать на сцене с 6 лет, исполняя национальные песни. В 8 стала участницей чеченского молодежного ансамбля. Известность получила в 15, исполнив старинную народную песню «Красивый парень». В композициях Макки переплетаются традиционные чеченские ритмы, современные аранжировки и обработки известных национальных мелодий. Большинство ее песен о любви, одна из самых популярных в репертуаре Макки – народная песня «Летце Собезама». В переводе с чеченского «В плену у любви». Она традиционно звучит на свадьбах и по просьбе дорогих гостей исполняется певицей по 3, а то и по 4 раза. Макка Сагаипова – «Летце Собезама». Язык исполнения – чеченский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС – пример самоотверженности наших людей. 90% выброшенного в атмосферу радиоактивного топлива удержали в рамках укрытия грандиозного саркофага в рекордные сроки воздвигнутого над взорвавшимся энергоблоком. 206 дней ушло на разработку 18 уникальных проектов и, собственно, монтаж. 90 тысяч человек круглые сутки строили первые в мире защитные сооружения против ядерной катастрофы. Ликвидировать последствия аварии приезжали со всей страны. Больше 12 тысяч прибыло на АЭС из Луганска. И сейчас в ЛНР живет больше 3000 ликвидаторов. Им прежде всего посвящен луганский мемориал «Черный аист», изображающий человека, грудью закрывающего остальных от ядерного взрыва. Вместе с радио «Гордость» помним и чтим героев ЛНР.
0: Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Арсений Ли. Улучшение.
2: Модуль планирования и коррекции авиабомбы ФАБ-3000 существенно улучшает точность и разрушительную силу этого боеприпаса. Несколько улучшает уровень жизни создателя, конструкторского бюро и проектного института, разработавших модуль планирования и коррекции авиабомбы ФАБ-3000. Улучшает уровень жизни рабочих и инженеров производственного объединения, создающих это чудо-оружие, равное по мощности, если верить знатокам, тактическому ядерному заряду. Значительно улучшает положение дел чубатых грантоедов, получающих гранты на превращение здоровых мужчин моего возраста, тех, кто помнит, как завязывать пионерский галстук или колол пальцы октябрятской звездочкой, в биологические мономеры. Модуль планирования и коррекции авиабомбы ФАБ-3000 сохраняет жизни русских воинов, освобождающих от здоровых мужчин моего возраста оккупированные ими окопы земли, где забыли галстуки и значки. На гражданской войне, где каждая жизнь бесценна. И каждая наша.
3: Поэт Арсений Ли говорит о своем творчестве так. «Использую поэзию как метод познания и миропонимания». И вот однажды он услышал об успешном испытании модуля коррекции планирования авиабомбы ФАБ-3000. Стихотворение поэтому и написалось.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Реклама.
6: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: окном снега. Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка помнят выражение «малая талика». Да-да, только так. Талика, а не толика. Никаких толиков. Шутка. А теперь серьезно. Так получилось, что слово «талика» без определения «малое» в современном русском языке уже не употребляется. Уже в комедии «Недоросль», написанной во второй половине 18 века, учитель Митрофанушки знает малую талику арифметики. Однако так было не всегда. Малая талика восходит к старославянскому «таликой». В древнерусском языке слово «талико» активно использовали в значении «большое количество», «великое множество». Именно в таком значении «талико» употребляется в житии Бориса и Глеба, Нестора-летописца. «Лучше мне одному умереть, нежели талику душ», то есть такому большому количеству людей. Однако постепенно закрепилось противоположное значение, и талика стала только малой. Такая вот история.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на Радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гастроли музыкальных звезд, дефицитные билеты и концерты по особым случаям – все это не изобретение индустрии поп-музыки. Уже в 19 веке музыканты-виртуозы собирали полные залы и получали огромные гонорары.

0: В России постепенно появлялись профессиональные музыкальные организации, и одной из них стало Российское музыкальное общество. Благодаря РМО в Россию стали приезжать известные музыканты, а русская музыка все чаще звучала в Европе. Так, одним из ярких гастролеров был Ференц Лист. Пианист-виртуоз, он один из первых ввел в моду жанр сольного фортепианного концерта. Его выступления были настоящими шоу. Он играл в белых перчатках, которые потом бросал в толпу поклонников. В Россию также приезжали Роберт и Клара Шуман. Последняя давала здесь сольные концерты, а ее муж-композитор посвятил Москве несколько стихотворений. Но прежде всего на концертах РМО звучала, конечно, русская музыка.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Помните пословицу «Где справедливость, там и правда». Мне кажется, это емко и очень четко. Поступить по справедливости значит по совести, по-честному. У меня в детстве, когда я училась в школе, была одна очень интересная история. По физкультуре среди нескольких классов были соревнования по бегу. Мы пришли на стадион поболеть, конечно же, за своих. И после старта один мальчик, он всегда бегал очень быстро, и все знали, что обогнать его практически нереально. Он сразу стартанул и пришел к финишу задолго до всех. Но что случилось перед финишной чертой, непонятно. То ли он не разглядел, то ли не понял. В общем, он стоял за несколько метров до нее, как ни в чем не бывало. А наш одноклассник, который бежал вторым, подбегая к нему, он приостановился, показал, что финиш впереди, и дал добежать ему первым. Мы кричали: «Беги!», подбежали к нему потом: «Почему ты остановился? Мы же тебе кричали!». А он ответил: «Это было бы несправедливо. Я был вторым». И может кто-то скажет, что в спорте такие правила не работают, что раз затормозил, значит сам виноват. Но мне кажется, это выбор каждого. Вот личные весы и личные меры. Для моего одноклассника вот тогда это был поступок по совести, по-честному. И он был для него важнее первого места. И, наверное, для меня это был урок. Урок того, что личные интересы когда-то приходится убирать. Убирать там, где нужно поступать по справедливости.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Одной из самых ярких композиций якутской певицы Саины считается знаменитая «Якутяночка». Впервые эта песня прозвучала почти полвека назад в исполнении Маргариты Суворовой. К песням народов Севера она относилась с большой любовью. Можно сказать, что они были визитной карточкой певицы. Побывав на гастролях в Якутии, Маргарита очаровалась местным народным и авторским музыкальным творчеством. Особенно запала в душу музыка композитора Аркадия Алексеева на стихи поэта-писателя-переводчика Семёна Данилова. В оригинале композиция называется «Танец Саха». Русский текст по просьбе Суворовой написал легендарный Леонид Дербенев. Долгое время «Якутяночку» Дербенева считали переводом даниловского «Танца Саха». На самом деле два поэта написали разные стихотворения на одну тему. «Якутяночка» в исполнении Саины звучит на двух языках. В текст включены строчки и Семёна Данилова, и Леонида Дербенева. Саина, «Якутяночка», языки исполнения – якутский, русский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А знаете ли вы, что из 20 сохранившихся на территории России домонгольских храмов, 3 находятся в Смоленске? Это невероятно удивительно для города, по которому враг не единожды проходился огнем и мечом. Напомним, домонгольскими называют первые каменные церкви, возведенные в период между крещением Руси в 988 году и первым монгольским нашествием в 1237. В Смоленске их активно строил просвещенный и набожный князь Ростислав Мстиславич, внук Владимира Мономаха. Старейший православный храм Смоленска, Петропавловская церковь, построен на год раньше первого упоминания о Москве. Материалом для стен служила плинфа – тонкий обожженный кирпич почти квадратной формы. Здание храма неоднократно перестраивали и реставрировали. Во второй половине 20 века ему вернули первоначальный вид.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость».
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Здравствуйте!
1: Я Рыбин Виктор.
2: И я Наталья Сенчукова.
1: Слушайте радиостанцию «Гордость». Здесь все свои!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике вновь заработал цех металлургического комбината. Толстолистовой цех номер один Алчевского металлургического комбината ввели в эксплуатацию после 9 лет простоя. Сейчас цех работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный график. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. Это листовой и другие виды стального проката.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Румяна – краска для лица приятного оттенка алого или нежно-розового цвета, древнейшая декоративная косметика. Румяна использовали задолго до новой эры, еще в Древнем Египте и античных государствах румяное лицо считалось признаком здоровья, силы, молодости и красоты. Наши предки в этом отношении ничем не отличались и щеки активно румянили. Происхождение самого слова «румяна» очень древнее, идущее от прославянского языка, то есть еще до того, как русский язык выделился как отдельный, в нем уже были румяна и румяные лица, а также родственный им глагол «рдеть», то есть краснеть, багроветь. Того же происхождения прилагательные «рудый» или «рудой», то есть «рыжий». Близкие родственники наших румян есть и в других славянских языках – в болгарском, чешском, сербском, хорватском, и везде они означают «красный», «рыжий», «румяный».
0: Радио «Гордость».

0: «Вечные ценности» на радио «Гордость».
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время –

мгновение, мгновение, мгновение, мгновение, спрессованы в года, мгновение, спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бессмысленно.

и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время сам.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был русский географ, исследователь Арктики, родившийся на территории современной Донецкой Народной Республики, Георгий Яковлевич Седов. В начале 20 века его команда отправилась в экспедицию с целью достичь Северного полюса. Путешественники столкнулись с многочисленными трудностями и опасностями арктического плавания, но, вопреки всему, продолжали двигаться к цели. Экспедиция завершилась трагически. На пути к Северному полюсу Георгий Седов скончался. Несмотря на это, его экспедиция помогла расширить знания о полярных регионах и поднять интерес к изучению Арктики. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Взаимопомощь, взаимовыручка, взаимоуважение, почтительность, тактичность – это все основы не просто нашего взаимного общения, а взаимного нашего существования. И нам эти основы прививаются еще с детства, начиная со всеми любимых детских сказок, с той же самой репки. Внучка за бабку, бабка за детку. И так все вместе, дождавшись мышку, они помогали друг другу. И в теремке совершенно разные зверушки жили все вместе. Если говорить о взаимном уважении, то, вчитавшись внимательно, его в этой сказке тоже можно найти очень-очень много. Нас учили тому, что в одиночку не справиться, а там, где начинается общество, чтобы быть его частью, чтобы развиваться, чтобы строить отношения, семью и воспитывать детей, нужно уметь общаться. А без этих основ невозможны ни счастливые отношения, ни саморазвитие. И, конечно, мы все взрослые люди, и прекрасно все понимаем и знаем. И сказки в детстве мы тоже все читали. Но наши быстротечные дни, пробки на дорогах, переполненные в час пик автобусы и вагоны метро – это все наша жизнь, и во всех ее проявлениях и ситуациях от нас нужен вдох, выдох, взаимоуважение и взаимопомощь. И мир вокруг будет чуточку добрее. А добро всегда возвращается.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: поводов для гордости.
1: Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших художественных музеев мира, наряду с Лувром и Британским музеем. В его коллекциях более 3 миллионов экспонатов, включая 15 тысяч картин. Если уделить каждой минуте, на просмотр потребуется 8 лет, а длина коридоров музея составляет 20 километров. Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых музеев мира. Эрмитаж был основан Екатериной II в 1764 году как частная коллекция и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Первые картины были вывезены из Берлина. С тех пор коллекция стремительно росла, и к концу 18 века в Эрмитаже было уже более 2000 картин. Музей хранит шедевры Рембрандта, Рубенса, Рафаэля и многих других. Эрмитаж ценился во всем мире за свои грандиозные и немыслимые коллекции. Обладая невероятным наследием, музей дает возможность прикоснуться к нему каждому.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Виктор Кирюшин. По возрасту давно не призывной. По возрасту давно не призывной, но чувствую невольную вину. Товарищ мой прощается со мной. Товарищ мой уходит на войну. Туда, где степь до края сожжена, где солнце окровавленный клинок, а у него молодушка жена, а у него кровиночка сынок. Вот он ступил на огненный причал, свою судьбу доверил небесам. Никто ему повестку не вручал. Но он мужик, он выбирает сам. Какой придется заплатить ценой за все, что ныне снова на кону? Товарищ мой прощается со мной. Товарищ мой уходит на войну.
2: Виктор Кирюшин посвятил это стихотворение своему другу Алексею Шорохову. Алексей Шорохов – известный поэт, заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки». Автор 10 книг стихов, прозы, публицистики. С 2014 года он регулярно ездил на Донбасс с выступлениями и гуманитарной помощью. Стал одним из основателей и участников проекта «Буханка для Донбасса». В 23-м году Шорохов ушел на СВО добровольцем в возрасте 50 лет. Служил в батальоне «Вихрь», был ранен и снова отправился на фронт. В мирной жизни счастливый семьянин. С женой воспитывают троих детей.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Певица Асюта, участница боевой музыкальной группы «Катюша», решилась на сольную карьеру под грузом эмоций от первых командировок в зону СВО. После возвращения домой она первым делом отправилась в мобилизационный центр с просьбой направить ее на помощь солдатам. Получив отказ, Асюта позвонила своему наставнику Сергею Войтенко, который убедил ее продолжать поддерживать наших парней ее главным оружием – песней. А уже несколько дней спустя родилась идея для новой песни.
1: У меня в глазах картинка вспомнилась. Стояли 1000 солдат на коленях, и они молились перед боем. И я сижу и думаю, вот главное, чтобы они вот вернулись живыми. Я опять звоню Сереже Войтенко. Она говорит, ну, может быть, песню нужно тебе сочинить. Давай мы обратимся к Наташе Анфаловой. Я ей рассказала все свои истории, что я чувствую, что я вижу. Буквально вечером текст был готов. Замечательные слова. Я сижу и плачу. И Сережа такой, ну что ты плачешь? Давай писать музыку и будем делать песню.
0: Так и появилась на свет песня «Цветы полевые» в исполнении Асюты. Послушаем ее в эфире «Радио Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В городе Энгельсе Саратовской области на пересечении улиц Тельмана и Полиграфической установлен памятник быку с чашей соли на спине. Конечно, это не случайно. Начало городу положила Покровская слобода, которая своим появлением обязана соли. В середине 18 века императрица Елизавета Петровна поручила организовать вывоз соли с озера Эльтон к берегу Волги. Это было непростой задачей. Соляной тракт к амбарам Покровской слободы протянулся на 300 верст. Голая степь, жара страшная, лошади не выдерживали. Тогда из Малороссии выписали чумаков. Так называли перевозчиков соли, с их выносливыми бессарабскими валами. Упряжки валов тянули 60-пудовые соляные вазы в течение сотни лет. Эльтонской солью снабжались 16 губерний. В память о Великом соляном пути и его роли в развитии всего левобережного Поволжья изображение быка, несущего чашу с солью, появилось на гербе Энгельского района, а бронзовая скульптура быка-солевоза стала символом города.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: популярность приобрело через добрых два десятка лет после скандала с одним голливудским продюсером. Тогда многие известные актрисы начали рассказывать о своей непростой доле, и харассмент прочно вошел в русскоязычные блоги. А не будь скандала, возможно, блогеры так и говорили бы по-русски. Домогательство или, например, приставание.
1: Радио «Гордость».

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ерофей Павлович Хабаров – великий русский первопроходец. Родом из-под Великого Устюга, он прирастил к России огромные территории за Уралом. Наверное, каждый дальневосточник считает его своим земляком. В 22 года Ерофей уже совершил свое первое плавание на небольшом суденышке на Таймыр. В 27 участвовал в плавании с первого заполярного сибирского города Мангазея до Тобольска. Всю жизнь он шел дальше и дальше на восток, и первым из русских людей достиг нынешних территорий Иркутской и Амурской областей Якутии. Благодаря ему обширное и богатое Приамурье вошло в состав русского государства еще в середине 17 века. А в долине Верхней Лены были подняты первые десятины целины и построены соляные варницы. Хабаров первым составил карту Приамурья и рассказал о народах, проживающих там. Его именем назван город Хабаров,

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Мы все часть чего-то большого, как фрагменты мозаики. Мы внуки своих дедов, дети отцов, складываемся в большую картину мира, рождая детей и рассказывая им свои семейные истории и передавая свои традиции. И это дает нам силы. Эти мосты между прошлым и настоящим – это наше осознание себя, откуда мы, какие мы. И это осознание того, что нам есть чем гордиться, нам есть что помнить и есть что чтить. Для меня яркое олицетворение исторической памяти и преемственности поколений – это бессмертный полк. Каждый год 9 мая все больше и больше людей выходят на улицы. Я, к сожалению, ни разу не смогла принять участие, и мне очень бы хотелось портретом своего дедушки пройти вместе со всеми и ощутить себя частью, но в этот день всегда уже с утра концерты. Тем не менее, один раз мы встретили людей, зашедших перекусить после бессмертного полка, и это было на одном оживленном проспекте. Их было много, с портретами, с георгиевскими ленточками. Мне запомнились выражения их лиц. На них была не только гордость. Там было что-то возвышенное, что-то одухотворяющее. Видимо, это и была та сила, которую ощущаешь, когда понимаешь, что ты часть чего-то большого и значимого.
0: Фонд Николая Расторгуева.

0: Федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

Радио «Гордость». Здесь все свои. В эфире «Гордости» Сергей Нехаенко и СТ. Песня «Мысли».

0: хотел увидеть правду.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первый в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Долгое строительство этого уникального объекта завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от нее впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека. Главной задачей таких ПАТЭС как раз и считается энергоснабжение удаленных районов, где невыгодно или невозможно строительство электростанций традиционного типа, а энергия ой как нужна.

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Озера синие, как родины глаза –

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Трибушный. Мужайся, город непорочный. Мужайся, город непорочный, где каждый дом проверен градами на прочность, крещен огнем. На час открыли херувимы ворота в рай. Гори, Донецк неопалимый, и не сгорай.
2: Дмитрий Трибушный, священник и поэт, живет в Донецке. В этом городе он родился и вырос. Здесь получил филологическое университетское образование. Сюда вернулся по окончании духовной семинарии. С тех пор служит, пишет стихи, труды, философии, религии. Стихотворения отца Дмитрия опубликованы в литературных и православных журналах и 4 авторских сборниках. Стихотворение «Мужайся, город непорочный» написано в ноябре 2014 года. В это время Донецк подвергался жесточайшим обстрелам.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Город Красноярск когда-то начался с того места, где сейчас расположен велопешеходный мост через протоку Енисея. Это одна из лучших точек, чтобы полюбоваться великой рекой. Вечером обязательно стоит посмотреть на коммунальный мост. Его арки подсвечивают в цвета российского флага. На Енисее стоит святитель Николай, один из самых старых пароходов в нашей стране. На нем путешествовал Николай II, и на нем же отправился в Шушинскую ссылку Владимир Ленин. Сейчас можно посмотреть каюты обоих, а лучший вид на Красноярск с Караульной горы. Это самая высокая точка города. И издавна ее венчает часовня Параскевы Пятницы. Нынешнее каменное здание построено в позапрошлом столетии на месте обветшавшего бревенчатого дома на деньги золотопромышленника Кузнецова. Едем в Красноярск и слушаем «Эх, дороги» уроженца этого сибирского города Дмитрия Хворостовского на радио «Гордость» 99.5 FM.

0: Да степная буря.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Саратовский государственный художественный музей имени Радищева – это не просто залы с картинами. Это история, которая живет уже почти полтора века. Он открылся в 1885 году и стал первым общедоступным музеем в провинции России. Сегодня в коллекции более 30 тысяч экспонатов. Здесь висят полотна Репина, Шишкина, Айвазовского, Брюллова, Левитана. Есть и иконы 15 века, и портреты Рокотова, Левицкого, Боровиковского и работы передвижников Серова, Врубеля. Авангард представлен Малевичем, Экстер, Розановой. Музей удивляет и зарубежной коллекцией. От античных скульптур и помпейских фресок до картин мастеров французской и барбизонской школы и голландских пейзажистов 17 века. Тут можно увидеть и венецианский фарфор, и старинные шпалеры, и изысканную мебель. Радищевский музей – это место, где за один день можно пройти путь от Древней Руси до европейского модерна и почувствовать, как искусство соединяет эпохи, страны и судьбы.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали

0: пунктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
1: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
2: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, когда бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного, но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце».
0: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна, между твоими таяла ладонями.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Борис Иофан – знаменитый архитектор, автор «Дома на набережной» и один из создателей высотки МГУ. Родился он в Одессе, учился в Италии. Борис Иофан был членом коммунистической партии и, когда его пригласили в Советский Союз, согласился без раздумий. В молодом государстве вовсю шло ультрасовременное по тем временам жилищное строительство, и молодой архитектор активно в него включился. Он создал новые квартирные дома на Русаковской улице, большие окна, уютные дворы, арки в итальянском стиле, настоящий город-сад. Следующим его проектом стал правительственный санаторий в Барвихе, а в конце 20-х Иофану поручили нечто грандиозное – новый жилой дом для ответственных не так много. Иофан построил самый высокий жилой дом в тогдашней Москве – до невиданных в то время 11 этажей. Дом на набережной был одним из первых примеров жилищного комплекса, где имелось все, что нужно для жизни – от кинотеатра до парикмахерской. Затем Борис Иофан спроектировал павильон СССР для Всемирной выставки в Париже и помог Вере Мухиной с проектом «Рабочего и колхозницы». После войны Иофан построил нефтяной институт имени Губкина, спроектировал главное здание МГУ. В истории известен его так и не воплощенный проект «Грандиозный дом советов». Интересный факт. Вместе с архитектором в Советском Союзе жила и его жена Ольга, дочь итальянского князя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Прокопьевск – это не просто черная жемчужина Кузбасса. Это город, который на протяжении десятилетий вносит огромный вклад в промышленность, культуру и историю страны. Здесь добывается почти треть всего кузбасского угля. А уголь – это не просто черные куски породы. Это энергия, металл, заводы и тепло в домах миллионов людей. Без Прокопьевска невозможно представить развитие региона и промышленности России. Город гордится и своей историей. Во время Великой Отечественной войны шахтеры добыли десятки миллионов тонн угля, который был жизненно необходим для фронта и экономики. За этот трудовой подвиг Прокопьевск удостоен почетного звания «Город трудовой доблести». Сегодня это не только шахтерский центр, но и большой современный город с театром, музеями, спортивными объектами и своими культурными традициями. Прокопьевск – пример того, как труд и стойкость людей превращают промышленный центр в город, которым действительно можно гордиться.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
3: Мы все часть чего-то большого, как фрагменты мозаики. Мы внуки своих дедов, дети отцов, складываемся в большую картину мира, рождая детей и рассказывая им свои семейные истории и передавая свои традиции. И это дает нам силы. Эти мосты между прошлым и настоящим – это наше осознание себя, откуда мы, какие мы. И это осознание того, что нам есть чем гордиться, нам есть что помнить и есть что чтить. Для меня яркое олицетворение исторической памяти и преемственности поколений – это бессмертный полк. Каждый год 9 мая все больше и больше людей выходят на улицы. Я, к сожалению, ни разу не смогла принять участие, и мне очень бы хотелось портретом своего дедушки пройти вместе со всеми и ощутить себя частью, но в этот день всегда уже с утра концерты. Тем не менее, один раз мы встретили людей, зашедших перекусить после бессмертного полка, и это было на одном оживленном проспекте. Их было много, с портретами, с георгиевскими ленточками. Мне запомнились выражения их лиц. На них была не только гордость. Там было что-то возвышенное, что-то одухотворяющее. Видимо, это и была та сила, которую ощущаешь, когда понимаешь, что ты часть чего-то большого и значимого.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В России самый доступный в мире проводной интернет. В среднем, чтобы заработать на оплату тарифа, россиянину в месяц нужно работать всего 34 минуты. Это почти в 20 раз меньше среднего показателя по миру, который составляет 6 часов 31 минуту. Начиная с 2017 года, средняя стоимость домашнего интернета в России снизилась с 437 до 399 рублей. Вместе с падением цен в России на 2,5 миллиона выросло число пользователей домашнего интернета. Стоимость интернета время от времени корректируется. В нее входят частичные затраты на строительство и развитие новых сетей связи, покупку и установку современного оборудования, а также на последующий мониторинг, обслуживание и профилактику сети и оборудования. Кроме того, важные параметры формирования стоимости – это обслуживание пользователей и затраты непосредственно на сам трафик. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Громов – летчик-испытатель, автор нескольких рекордов, один из первых героев Советского Союза. Первым спасся на парашюте из самолета, попавшего в штопор. Автор мирового рекорда – за 62 часа совершил беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы. Родился будущий летчик в Твери, жил в юности в Калуге и Подмосковье. С детства увлекался техникой, в Первую мировую служил телеграфистом. Закончил летную школу Жуковского и был одним из первых военных летчиков, участников гражданской войны. Воевал за красных. После революции работал летчиком-испытателем. На одном из первых советских самолетов облетел за 3 дня почти все европейские столицы: Москву, Берлин, Рим, Вену, Варшаву. В 25-м совершил невиданный рейс Москва-Пекин-Токио. Михаила Громова провозгласили летчиком номер 1 в мире. Позже, когда он прыгал на парашюте из самолета, попавшего в штопор, спасся благодаря начальству и тяжелой атлетике. Ас ни за что не хотел брать с собой парашют, но руководство заставило. Из-за перегрузки Громову едва удалось подтянуть ноги и перебросить их через борт. Но он был чемпионом по тяжелой атлетике, сжал рекордные веса со штангой и гирями, сумел спрыгнуть. Летчик пользовался уважением Сталина и пользовался этим во благо страны. Вместе с Валентиной Грязодубовой и Андреем Туполевым он добился пересмотра дела Сергея Королева в конце 30-х. Во время войны освобождал родной Ржев, Смоленск, Великие Луки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Саратовский лимонарий на Соколовой горе – настоящий тропический уголок в центре города. Здесь круглый год растут более 50 видов экзотических растений, в том числе разные сорта лимонов, мандаринов и бананов. Воздух насыщен фитонцидами, а среди растений свободно гуляют фазаны. Раньше здесь выращивали огурцы и помидоры для завода, но с 90-х теплицу выкупили энтузиасты и превратили ее в лимонарий. Сегодня растениям уже более 20 лет. Главный сорт – юбилейный. Крупные плоды – до 800 граммов, сочные, с тонкой кожурой и неприхотливые в уходе. Посетители могут сорвать лимон прямо с ветки, купить лимонад или мармелад из местных плодов, узнать о каждом растении от гида, устроить фотосессию и даже поиграть в догонялки с фазаном. Лимонария – это место, где можно увидеть тропики своими глазами, не выезжая из города.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Игорь Димарин.
4: Расскажите для тех, кто не знает, а действительно много еще кто не знает об этом проекте, как он называется, где проходит. Я знаю, что уже состоялась премьера, но какой, вот что будет дальше?
5: Состоялась премьера, и получилось так, что я носился с этим проектом и рассказывал. Ну, для этого проекта, как бы, бывает, больше времени проходит. Но здесь, как бы, я получил поддержку такую, знаете, серьезную. И это заинтересовало, и причем моих друзей, спортсменов, которые чувствуют, как никто, влияние патриотизма и души народной через спорт, через победы в спорте. И Саша Филипенко, мой друг дрожайший, мы с ним, можно сказать, выросли, познакомились в молодом возрасте, и вот всю жизнь, сколько мы с ним общаемся, дружим, встречаемся, вот у нас существует такая взаимная поддержка, скажем, не только на словах, но еще и делом.
4: Да, я хочу здесь для тех, кто, может быть, не знает, сказать, что Александр Николаевич Филипенко – это прославленный, легендарный вратарь новокузнецкий, воспитанник новокузнецкого «Металлурга», а затем Александр возглавлял такие хоккейные клубы, как «Адмирал», «Амур», Вячеслав Фетисов тоже вот объединил вот и нас с Игорем, и Александра Николаевича. И сейчас как раз Александр Филипенко возглавляет Академию Фетисова в Кузбассе, которая выращивает наших юные таланты. Но о хоккее мы обязательно поговорим. А я повторю все-таки вопрос. Как проект называется? Где его смотреть?
5: Называется проект «Улыбнись, Россия».
4: «Улыбнись, Россия».
5: «Улыбнись, Россия». Это одноименная песня на стихи Михаила Танина. Я только в этом проекте увидел вот такой, какая она есть. И вышел с предложением мой друг, народный артист Владимир Девятов. Народный артист России. Он как раз возглавил фольклорный центр «Москва». Прекрасное здание, потрясающее, находится на метро Багратионовская, то есть удобно, и да, зал прям располагающий. И он предложил: давай попробуем с моим оркестром народных инструментов, которые на этой базе. В общем, театральный коллектив такой. И, в общем, мы очень быстро сделали, ну, все было готово для того, чтобы вынести это на сцену. И в этом фольклорном центре мы сделали два шоу, два спектакля, которые прошли на ура, и на 23 января сейчас планируем повторить. 23 января. Это уже будет все интереснее и интереснее, потому что когда вкатывается программа, она уже... Она у тебя внутри, и ты уже как рыба в воде, тебе уже хочется делиться, не думать, а что ж там дальше, как, ой, боже мой. А уже делиться своими чувствами с публикой, которая приходит в этот зал. Ну, примерно так.
4: Да, но мы находимся в эфире музыкальной радиостанции, поэтому, как говорится, говорить можно много, но надо слушать музыку. С какой песни начнем? Я так понимаю, это будет песня как раз из проекта «Улыбнись, Россия».
5: Да, ну, это еще проект не записан, но довольно приличная фонограмма получилась на выходе концертного звучания. Концертное звучание с аплодисментами, с публикой. Она довольно живая, и я думаю, она сможет украсить наш эфир. А песня называется «Родной городок». Так и называется. И это стихи Михаила Танича. Это тоже очень много песен, которые не вошли в репертуары, их с ними мы с Таничем еще это не знали, что делать. Потому что песня есть, а жизнь ей дать нужно. И вот только сейчас какая-то есть продвижение этих песен, прекрасных песен на стихи Михаила Танича. «Родной городок».
4: Итак, Игорь Демарин на радио «Гордость». Слушаем песню «Родной городок», затем продолжим общение. И, кстати, вы также можете писать свои комментарии и в Рутюб, и в Телеграм, и ВКонтакте. Если есть вопросы к Игорю Демарину, обязательно задавайте их. «Родной городок» в эфире. Поехали!
6: Я хочу о родном городке что-то спеть наподобие гимна. Я живу от него вдалеке,

0: своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. Сегодня мы с тобой большие.
1: Сегодня мы с тобой большие, а завтра кончится борьба. Нас ждет провинция России и скандинавская ходьба. Нам хватит и в жизни звезд, и терний. Мы через них придем туда, где мацион ежевечерний и минеральная вода. Здоровый дух в здоровом теле отгонит злую скуку прочь, и мы по разные постели уйдем не спать в глухую ночь. Под утро что-нибудь приснится, то неизвестная река, то облака Аустерлица, то над Россией облака. На завтрак будем из бокалов пить молоко и тишину. Для счастья нужно очень мало. Всего лишь выиграть войну. Всего лишь выстоять у края и стать сильнее вопреки. А там уже не надо рая. Верните домик у реки, где будем праздные беседы вести в ухоженном саду. Ну и, конечно, День Победы два раза праздновать в году.
2: Это стихотворение Роман Сорокин называет программным. Родилось оно во время поездки в Белгород. Я представил себе желаемое идеальное будущее. Война окончена, люди вернулись к мирным будням. И в нашей стране появился еще один праздник Победы. Делится историей появления стихотворения сам автор.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
4: Возрастное ограничение 0+.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2020.

0: 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: История одной песни.
3: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
4: Слышу голос из прекрасного далека,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Свое первое изобретение школьница из Перми Дарья Шейнина сделала в 8 лет. В 4 года девочке диагностировали диабет. В 6 поставили инсулиновую помпу. Главные детали помпы – резервуар и катетер, связанные длинным тонким проводом для подачи препарата. Ребенку это устройство мешает. Провод так и норовит за что-нибудь зацепиться. Даша даже несколько раз нечаянно выдергивала катетер. А потом придумала механизм – катушку с пружинкой, которая автоматически сматывает лишний провод. Устройство запатентовано под названием «Адаптер к проводу катетера инфузорной системы инсулиновой помпы». На сегодняшний день у семиклассницы Дарьи Шейниной около 1,5 десятка изобретений.
2: Ребенок, он не может концентрироваться на одной идее, и поэтому у него могут быть и 3, и 2 проекта недоделанных.
1: Даша – победитель и призер многих технических конкурсов. Она учится в инженерно-технической и художественной школах, посещает занятия в детском технопарке «Кванториум Фотоника» и разрабатывает совместные проекты с такими же юными изобретателями. Среди них Сергей Мазутин и сестры Виктория и Мария Позверг. Осенью 2023 года 2 изобретения ребят – биоразлагаемый материал из опавших листьев и многофункциональный рюкзак – удостоились медалей на 10-м международном конкурсе юных изобретателей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Пользователям соцсетей знакомо слово «хейт». А даже если неизвестно, то с явлением наверняка многие сталкивались. Хейт происходит от английского hate – неприязнь, ненависть, и обозначает грубые ядовитые комментарии в интернете. Оскорбление, придирки, агрессия. Основная цель хейта – задеть, унизить человека, как минимум испортить ему настроение. Людей, которые беспричинно нападают на других, называют хейтерами. Они могут быть личными недоброжелателями пользователя или просто троллями, которые развлекаются, провоцируя конфликты. Появилось слово «хейт» в русском языке уже довольно давно, вместе с первыми социальными сетями. Чаще всего от хейта страдают известные люди – звезды, политики, популярные блогеры или даже успешные бренды. А вам самим кого-нибудь хейтить случалось? Нет? Но и замечательно. Считается, что хейтер – это, как правило, закомплексованное, завистливое и часто глубоко несчастное создание.
3: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Ансамбль песни и пляски Советской армии имени Александрова – это легендарный коллектив, созданный в 1028 году, в котором проходят военную службу профессиональные музыканты. Сегодня он насчитывает более 150 человек. В 1937 году коллектив был удостоен гран-при Всемирной выставки в Париже. За годы Великой Отечественной александровцы дали более 1500 концертов. В наши дни они регулярно выступают в горячих точках в Югославии, Афганистане, Приднестровье, Сирии, в зоне СВО. Прежде чем основать коллектив, Александр Васильевич работал в церковных хорах в Казанском соборе и Храме Христа Спасителя. Также он известен как композитор песни «Священная война» и гимна СССР и России. Всего ансамбль побывал на гастролях в 70 странах. Выступал даже в Ватикане на дне рождения папы Иоанна Павла II. Репертуар коллектива насчитывает 2000 песен.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
2: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова», и сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут», и вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем, но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
3: А кто сказал?
2: А вот спрашивают у нас.
3: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
2: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
3: Вот, мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда... на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как, чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой. Мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму. И приехали домой. Он, у него даже вот... Это все получилось, я тут же... Я буквально сразу же написал музыку, аранжировку. Ну, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
2: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну, а сейчас эксклюзивная версия. Лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Детей надо баловать, вот тогда из них вырастают настоящие разбойники, говорит атаманша в знаменитом фильме «Снежная королева». А мы тут плюшками балуемся. Это уже Карлсон из не менее знаменитого мультфильма. Ну и как все-таки правильно? Баловать или баловать? Балуемся или балуемся? До прошлого года однозначно считалось, что атаманша говорит в соответствии с литературной нормой, а Карлсон, увы, нет. Единственно верным считался вариант «баловать, балуемся, балованы». Вариант «баловать» с ударением на «а» помечался как разговорный. Но в 2025 году вышло сразу два словаря, которые признают равноправными оба варианта. Это большой словарь ударения русского языка и орфоэпический словарь русского языка как государственного. Так что сегодня можно говорить «баловать», а можно «баловать». Ошибки не будет. Но есть тонкости. В лингвистике существует понятие старшей и младшей нормы. Старшая, которая определяет консервативный вариант произношения «баловать», в словарях зафиксировано десятки лет назад. А младшая, которая признала нормативным современный вариант «баловать» совсем недавно. В таких случаях лингвисты обычно советуют использовать старшую. Хотя теперь это не более чем рекомендация, но запомнить очень легко. Атаманша – старшая норма, Карлсон – младшая.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Андрей Григорьев – выдающийся ученый 20 века и академик, чьи работы были посвящены общей теории физической географии и методам физико-географического районирования. Он доказал, что исследования в этой области помогают разрабатывать эффективные стратегии охраны природных ресурсов. Григорьев создал методику комплексного анализа географической оболочки, что значительно повысило точность исследований. В его трудах освещены принципы физико-географического районирования и характеристики типов географической среды, включая климатическую зональность, рельеф, почвенный покров, гидрографию, флору и фауну. Он подчеркивал важность изучения физической географии для понимания взаимосвязи между природой и обществом. Григорьев оставил богатое научное наследие. Его работы продолжают изучать по всему миру. Одним из его значимых достижений стала теория географической оболочки Земли, которая рассматривает взаимодействие литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Григорьев выделял основные процессы в этих оболочках и подчеркивал необходимость комплексного подхода, объединяющего методы различных наук. Его открытия существенно повысили эффективность географических исследований и закрепили физическую географию как важную область знания.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
4: Когда мать-одиночка воспитывает своего ребенка, или студент поступает в вуз и, ну, не будем считать это громкими словами, хочет приносить пользу государству и своему народу. А труд человека, который пашет на комбайне, это служение Отечеству? Мне кажется, да. Конечно, в предельном смысле наши воины, которые сейчас на фронтире нашей страны борются за ее будущее, это здесь все понятно. Это как бы предельная, да, степень служения Отечеству. Но и те люди, которые живут, казалось бы, простой жизнью, но создают вот это и материальное, и культурное пространство нашей страны, это тоже служение Отечеству. Потому что мы не можем жить вне контекста русской культуры и вне контекста русского государства. Обратите внимание, если русский человек уезжает за границу, то он перестает жить в русском контексте. Он как бы умирает для русской культуры, как правило. Видимо, русский человек, он может расти только на русской земле. Кстати, Хотя я много путешествовал по всему миру, ни одной песни не написал за границей путешествиях. Ни одной. Это странно. Видимо, все-таки здесь дома какая-то разлитая энергетика, или ты живешь в родном культурном пространстве, и тебе это помогает думать, мыслить, творить. Ну, вот такой феномен.
0: Истории о главном –

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Тысяча поводов для гордости.
2: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3000 раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире президент регби-клуба ЦСКА, инициатор гуманитарной миссии «Щит добра» Алексей Митрюшин.
3: А вот есть какие-то примеры регбистов, которые сейчас там и играют важную роль?
4: Мы встречались накануне с Николаем Андреевичем Соколовым. Это трижды кавалер Ордена Мужества. Трижды. Герой России. И он выпускник нашей программы развития регби в вооруженных силах и силовых структурах. И придя лейтенантом, он играл в Новосибирске в регби, придя лейтенантом на службу в Дагестан, он свое подразделение сплачивал в первую очередь психологически через регби. Лейтенанты, которые 5 лет играют с нами в вузах в регби, используют эти навыки по формированию команды, в том числе в своей настоящей службе. И да, Николай гордится своим подразделением. И он говорит, мы ждали каждое воскресенье, чтобы играть в регби. Потому что там снимается очень много вопросов. Даже если кто-то тебе не понравился, они играли в полноконтактный регби.
3: Ну, я понимаю, да, наверняка.
4: Поэтому, на 100-летие управления физподготовки вооруженных сил мы тоже разговаривали с рядом руководителей вооруженных сил. Ну, по числу награжденных в каждом вузе регбистов мы видим, как много делает ваш вид спорта. Это действительно спорт. И несмотря на то, что это командный вид спорта, он очень подчеркивает и воспитывает личные качества ответственности, лидерства и умение вести за собой.
5: У нас в студии Алексей Митрюшин, президент регби-клуба ЦСКА, вице-президент Федерации регби России и регби даже на передовой, как вы сейчас услышали. И я думаю, для наших бойцов на музыкальной радиостанции «Гордость» нужно включить какую-то хорошую песню. Какую?
4: Это, наверное, попрошу песню моего детства, которая олицетворяет в том числе то единение, которое есть на фронте. Это «Смуглянка», и по смыслам это то же самое, что происходит сейчас. Есть люди, которые за Россию, не важно какой национальности. И есть люди, которые надеются нас победить. Но это все не так, и наша история многократно показывала, что вместе мы сила, и в том числе в многонациональности нашей страны наша сила.
5: «Смуглянка», хор Александрова на радио «Гордость». Мы говорим о регби и не только. Мы говорим о гордости здесь с Алексеем Митрюшиным. Продолжим через несколько минут. И я думаю, стоит поговорить о детях, которые действительно наше будущее, о том, как, а я уверен, таких сейчас вопросов очень много среди вас, кто нас смотрит, как ребенка привести в регби, как начать заниматься. Будьте

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Ворожцов – выдающийся химик 20 века, внесший значительный вклад в создание ароматических соединений. Он автор 70 патентов и более 200 научных публикаций, включая работы на английском и немецком языках. Наиболее значимый период его карьеры пришелся на работу в Новосибирском институте органической химии, который ныне носит его имя. С 1958 по 1975 год он был директором этого учебного заведения. Основное направление его исследований касалось теоретических основ и методов синтеза ароматических соединений, что оказало огромное влияние на химическую промышленность как в СССР, так и за рубежом. Ворожцов и его коллеги специализировались на механизмах изомеризации производных нафталина и бензола, что помогло глубже понять реакции ароматических соединений и разработать новые методы их синтеза. Они также изучали нуклеофильное замещение галогенов и сульфогрупп, что является ключевым процессом в органической химии. Методы, разработанные Ворожцовым, нашли широкое применение в различных отраслях, включая синтез фармацевтических препаратов, пищевых добавок, лакокрасочных материалов и пластиков.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В советской экранизации романа «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука Наташа Ростова предстала в роскошном образе, который стал символом эпохи. Особое внимание привлекал ее платок, пуховый с характерным орнаментом, который был соткан руками пензенских мастериц. Этот платок стал одним из ярких элементов костюма, подчеркивающим атмосферу того времени. Съемочная группа фильма тщательно подходила к созданию исторически достоверных костюмов. В поисках аутентичных деталей они обратились к мастерам из Пензенской области, известным своими традициями в ткачестве. Пенза была одним из центров народного творчества, и изделия местных мастериц отличались высоким качеством и художественной выразительностью. Пуховый платок, ставший частью образа Наташи Ростовой, был не просто аксессуаром, а символом народного мастерства и культурного наследия России. Он добавил глубины и достоверности образу героини, подчеркивая ее связь с народной традицией и русской культурой.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
3: Семья – это начало всех начал. Это основа всего и опора. Мы в большинстве своем социальны и, по сути, не одиночки. И, возвращаясь домой вечером, нам нужны окна, где горит свет, где тебя любят и ждут. Семья – это про тепло, про доверие и про взаимопонимание. Про то, где прячешься от внешнего и набираешься сил для нового дня. Правда, когда мы маленькие, мы не задумываемся об этом. Ты самый любимый, вокруг тебя столько внимания, тобой все восторгаются. А когда вырастаешь, и ты уже тот самый, кто хранит этот семейный очаг, тогда начинаешь все чаще думать, а как же его не разбить? Вокруг жизнь со всеми ее проблемами, стрессами. Помните шутку? Семья – это группа людей, которые терпеливо выносят все твои недостатки. Вот в каждой шутке есть доля шутки. А про терпение и взаимоуважение – это правда. Это действительно то, что нельзя потерять в отношениях. И каждый праздник – это каждая маленькая радость для своих близких. У меня есть одна близкая знакомая, однажды мы с ней разоткровенничались, и она мне рассказала: «Ты знаешь, я, бывает, такая уставшая, прихожу с работы домой, у меня в прихожей нет сил обувь снять. Я сажусь, а муж подходит, улыбается, говорит: ну, опять, говорит, воды мало пила, и кружку протягивает. И мне становится так хорошо. И я видела в ее глазах счастье и желание бежать домой. Потому что семья – это тепло. Семья – это про уют и про заботу.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике заработал завод по производству растительного масла. Завод «Беловодский элеватор» в поселке Меловое – предприятие со столетней историей. В советские годы оно было одним из крупнейших в регионе. После распада Советского Союза производство было заброшено. Сейчас завод обрел вторую жизнь и уже восстановил более 40% производственных мощностей. Запущен прессовый цех, восстановлена котельная, приобретено новое лабораторное оборудование. Рабочие места получили 125 жителей Мелового. Планируется строительство экстракционного цеха по производству шрота для откорма животных. Это позволит на 10% увеличить производство основного продукта. В ближайшее время предприятие планирует увеличить объемы производства и начать работать в полную мощность. Модернизация позволит ему конкурировать с ведущими российскими производителями. Есть основания полагать, что меловское масло станет одним из брендов Луганской Народной Республики.
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Торома – это труба, музыкальный инструмент в традиционной культуре мордовских народов Эрзя и Мокша. Причем инструмент двух видов. В пастушью торому трубили при выгоне скота и возвращении стада в село. Зов сигнальной торомы – призыв к объединению перед лицом врага и символ надежды. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска. Более 30 лет участники ансамбля занимаются сбором фольклорных песен и синтезом фолка с современными музыкальными направлениями. Известно, что львиную долю песен любой народ слагает о любви. И, конечно, в репертуаре торомы таких композиций больше всего. Одна из них – «Вайтелине», в переводе на русский «Ой, зимушка». В песне поется о холодных зимних днях, когда односельчане ходили друг к другу на посиделки. Там занимались рукоделием, общались, развлекались, рассказывали разные истории, пели. Торома, «Вайтелине», язык исполнения – эрзянский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Николаевич Мишин – великий российский тренер по фигурному катанию. Его специализация – одиночки, и здесь он достиг подлинных высот. Самый знаменитый его ученик – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Кроме того, Мишин тренировал олимпийского чемпиона Алексея Урманова. У него начал спортивную карьеру и еще один наш олимпиец – Алексей Ягудин. Среди воспитанниц Мишина – чемпионка мира, вундеркинд Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова. Его визитная карточка – сложнейшая прыжковая техника и отточенные филигранные вращения. Родился Мишин в Севастополе в семье офицера морской пехоты, фронтовика. Жизнь сильно помотала его по стране – Ульяновск, Тбилиси, Ленинград. Путь Алексея Николаевича в большой спорт был непрост. Большинство приходили в фигурное катание в 5-6 лет. Мишин стал на коньки в 15. Увлекся фигурным катанием в Ленинграде. В таких случаях большинство не идет в спорт. Благо, будущий тренер успешно учился на инженера-электронщика. Однако Мишин добивался успеха во всем, за что брался. В паре с Тамарой Москвиной он стал чемпионом СССР и серебряным призером чемпионата мира. Карьеру пара завершила рано и сосредоточилась на тренерской работе. Первым успехом Алексея Николаевича стал Юрий Овчинников, чемпион СССР и бронзовый призер чемпионата Европы. А подлинной вершиной тренерской карьеры стал Евгений Плющенко. Он вошел в историю как автор прыжковых комбинаций непревзойденной сложности. Гордимся нашими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В музее «Городская дума Тюмени» можно встретиться лицом к лицу с великаном ледникового периода, шерстистым мамонтом по имени Иваныч. Его скелету 140 лет со дня находки, но сам он жил 30-35 тысяч лет назад и дожил до солидных для мамонта 45 лет. Высота 3 метра 41 сантиметр. Один из самых больших в стране. В 1885 году в деревне Решетниково его обнаружил исследователь Иван Славцов. В его честь и назвали находку. В России таких скелетов всего около десятка, но тюменский самый высокий и один из старейших. 30 ноября Иванычу ежегодно устраивают день рождения. Сотрудники музея ухаживают за ним как за живым. Раз в год перемывают косточки, а время от времени отправляют на реставрацию. Иваныч не просто экспонат, а символ сибирской древности, который видели поколения тюменцев.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире председатель Оргкомитета национальной премии «Контекст», ведущий в стране эксперт по коммуникациям Ирина Есипова.
4: О коммуникациях сейчас и вот новых технологиях. Да. Вы сказали, Ирина, что вот наша премия «Контекст», мастера коммуникаций, демонстрируют технологии, тут же предприятия внедряют. Но вот мне интересно, вот сейчас вот какие тренды, да, как принято говорить, какие технологии в коммуникациях, вот в таких коммуникациях высокого уровня сейчас применяются? Вот топ-3 технологии назовите мне, Ирина.
5: Значит, использование ресурса искусственного интеллекта. Искусственного интеллекта, ресурса, не искусственного интеллекта, а ресурса искусственного интеллекта, который поможет нам реализовывать действительно важные стратегические задачи.
4: Ну, например?
5: Ну, например, он помогает, он очень хорошо помогает такие... В общем, мы можем на искусственный интеллект возложить какие-то задачи, совершенно не связанные с каким-то, с какими-то идеями, но которые поможет нам вот как бы вместо того, чтобы брать лопату и копать, мы будем экскаватор использовать. Точно так же искусственный интеллект помогает нам быстро, оперативно создать какой-то блок информации, с которым можно работать, из которой можно адаптировать, причесать, актуализировать, наполнить его смыслами и как бы быстро это все. То есть оперативность повышается. Повышается очень оперативность. Во-вторых, техника, которая позволяет, технологии, которые зашли так далеко, позволяют нам вот это маленький такой вот инструментик использовать как многогранный инструмент. Ну, это вы все, конечно, понимаете и знаете. И, естественно, то есть каналы коммуникации, омниканальность, разные каналы через один спектр, то есть использование всех каналов в одной точке, а через одну точку, через правило одного окна. Единое окно должно быть. И, естественно, никуда мы не уходим от единой информационной политики. То есть мы должны в разных наших каких-то ДЗО, каких-то блоках компании создать такие условия, чтобы люди понимали и знали, куда мы все идем, двигались в одном направлении, и понимали, где мы, в какой точке можем оказаться. И это очень главная, одна из главных задач коммуникаторов. То есть это развитие внутренних коммуникаций. И, соответственно, из-за этого рождаются вот эти все проекты, эти технологии. Вот я одну показала. Я еще хочу рассказать об одном проекте. Очень интересный, потрясающий проект Росэнергоатома. Называется «Теркин – это мы». Вообще Росэнергоатом и вообще Росатом мой любимый, потому что это моя, как бы, моя альма-матер, с которой я вышла, из Росатома. Вот. И вообще Росатом, он отличается тоже качеством коммуникации, качеством коммуникационных технологий, вовлечением всех сотрудников в реализацию коммуникационных задач. Информационный центр атомной ИЦАИ атомной энергии. У них есть такие, а было раньше ИЦАО, информационный центр атомной отрасли, а теперь ИЦАЭ они называются. Это информационный центр, это уникальная, значит, такая система развитие коммуникации и донесение информации во всех регионах страны до разных целевых аудиторий. До детей, до взрослых, до бабушек, до партнеров, до органов власти. Короче говоря, талантливые ребята на местах, в регионах создают имидж и репутацию атомной нашей отрасли.
4: Так, про Теркина, да, вот интересно
5: Теркин
4: стало.
5: Да, Теркин – это мы.
4: Так.
5: Вот, между прочим, Росэнергоатом придумал такой проект. Но вот здесь вот тоже есть много других еще проектов Росатома. Значит, Теркин – это мы, просто это вот новый проект, который в прошлом году мы завершился у Росэнергоатома. Это ребята из атомных городов сами поставили спектакль, сами сшили костюмы, значит, сами написали спектакль в рамках, по мотивам этого Теркина, показали вот здесь на сцене у нас в Москве, съехались со всех регионов, значит, и дети просто, ты представляешь, дети играют вот этот спектакль «Теркин – это мы». И, естественно, эта вся информация пошла, в общем, расширилась очень активно. И там органы власти принимали участие, и дети принимали участие, и сотрудники принимали участие. Короче говоря, многогранный, многослойный проект именно через культурную программу, через культурные инициативы, через развитие культуры. У Росэнергоатома еще есть такой вот был проект, вот здесь тоже о нем написано, мультиклипация. Они очень сориентированы, когда дети сами создают мультфильмы. И такой проект огромный «Территория смыслов» Росатом, «Территория смыслов» Пегас, через развитие всевозможных культурных инициатив по развитию модельного агентства, детского модельного агентства.
4: Когда казалось дети, бы, где Росатом?
5: Где Росатом? Да, где, да, Росэнергоатом? Ты представляешь, какая колоссальная. А дети там вовлечены во все это творчество. Они сами рисуют костюмы, они сами рисуют, создают, значит, эти, шьют платья и делают дефиле. Вот в прошлом году был Теркин, это мы, а в позапрошлом году, вот в рамках выставки «Россия», они проводили модели, значит, проводили такой показ, мод, созданный детьми, модели прекрасные, потрясающие. В русском стиле это все было, такая красота, неимоверно. И это все создают дети руками детей атомных городов. Дети руками своими все создают это. И вот это все благодаря атомной нашей отрасли, благодаря компаниям атомной отрасли, это все создается.
2: Своими. словами. Поэты Донбасса.
6: Лаура Цоголова. Согласно присяге.
7: Был плотным сон, как пахотная взвесь. Во сне не спали. Я знал, что все, кто в нем сегодня есть, сполна отдали долги стране, понятной небесам, подавшим в реки. Мой сон лишь горсть, в которой голоса растят побеги. Колосья источают имена дерзивших смерти. Как силой этой дышат времена, так на конверте от влаги проступает вдруг словцо письма живущим. Блаженна рожь над ребрами бойцов, посмертно чтущих, уклад, в котором золото полей, заслуга праха. Из ниоткудной стаи голубей под волновахой я виден спящим в зыбке фронтовой, 30-летним, узнавшим, как истратил прадед мой патрон последний, как снял часы награду комполка, потер запястье. Часы теперь со мною, и пока чистят на счастье других, черед которых не пришел, на нас похожих, где прадед закурил на посошок, я также, тоже.
6: Это стихотворение поэта Лауры Цоголовой «Вне времени» или «На стыке времен». Оно о наших современниках, участниках специальной военной операции. И в то же время о солдатах Великой Отечественной войны. При строительстве новых оборонительных сооружений на Донбассе наши воины иногда оказывались в окопах, в которых сражались против фашистских войск солдаты Красной Армии. Бойцам СВО случалось находить останки и личные вещи тех, кто защищал Донецкую землю 8 десятков лет назад. Словно время открывало портал, соединяя героев-прадедов с героями-правнуками.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
8: Возрастное ограничение 0+.
2: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой.

0: Новости.
1: В этом году всероссийская акция «Неделя детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
1: История одной песни. Слова песни «Комбат» группы Любэ написал поэт Александр Шаганов. Он посвятил ее крестному, старшему брату его отца Василию Павловичу Шаганову, фронтовику, участнику финской войны, награжденному за оборону Ленинграда. О том, почему песня полюбилась россиянам, рассказывает Александр Шаганов. После премьеры песню ждал оглушительный успех как среди офицеров, так и простых жителей страны, а также музыкальных критиков. Она стала триумфатором фестиваля «Песня года 95» и прошла проверку временем. Слова этой песни актуальны и сейчас. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню группы Любэ «Комбат».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Все помнят сцену из «Кавказской пленницы», где трус говорит «Чей туфля?». Так вот, стоит запомнить, что часть комического эффекта заключается как раз в подчеркнутой неграмотности персонажа. В действительности правильно говорить «туфля» с ударением на «у», и только так. При склонении ударение не смещается. Соответственно, говорим «туфли», «туфлями», «о туфлях». Кстати, слово это в русском языке появилось не очень давно, в эпоху Петра I, и, скорее всего, заимствовано из немецкого или голландского.
0: Гений места на радио «Гордость».
2: Сергей Петрович Боткин – врач и организатор медицины, выдающийся уроженец Москвы. Родился в 1832-м в многодетной семье богатого купца. Призвание нашло Боткина случайно. Император Николай I разрешал людям, не окончившим гимназии, поступать только на медицинский. Сергей Боткин учился дома и в частном пансионе. Это решило его судьбу. Боевое крещение молодой врач получил на Крымской войне, где работал у великого Петра. Именно тогда Боткин сформулировал свою главную идею. Организм – единая система, и лечить нужно не болезнь, а человека. Она пришла к молодому врачу, когда он боролся за улучшение питания раненых в лазаретах. Подобно многим тогдашним ученым, Боткин соединял в себе разом десяток современных узких специалистов. Он был руководителем хирургической клиники, санитарным врачом, организатором санаторного лечения и борцом с эпидемиями. Боткин придумал и внедрил прообраз современной скорой помощи – первые санитарные кареты. Сергею Петровичу Крым обязан званием всесоюзной здравницы. Он первым рекомендовал местный климат туберкулезным больным. В 19 веке идея женского профессионального образования только появилась. Боткин организовал в нашей стране женские, фельдшерские и акушерские курсы. У него работали первые русские женщины-врачи. Сергей Петрович был лейб-медиком императорской семьи. Были у него и другие знаменитые пациенты – Достоевский и Менделеев, Репин и Бородин. Традиции, заложенные великим врачом, продолжает Боткинская больница в его родной Москве.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Певица Ольга Кормухина, которую многие знают как русскую Тину Тернер и первую рок-диву СССР, родилась в Нижнем Новгороде в 60-м году прошлого столетия. Там же она училась в музыкальной школе и занималась живописью. Далее поступила на архитектурный факультет, но музыка все перевесила. В конце 70-х девушка начала петь и участвовать в фестивалях. Один из них – всесоюзный фестиваль джаз-рок-музыки, после которого певицу пригласили в Москву к известному джазмену Олегу Лундстрему. Параллельно Ольга училась на эстрадном отделении в Гнесинке. Потом в ее карьере была группа «Рок-ателье» Криса Кельми и «Красные пантеры». Но в начале 90-х Кормухина ушла со сцены. Смерть отца и затяжная болезнь привели певицу в религию. Ольга даже хотела принять постриг в монахини, но именно в Даниловском монастыре она встретила своего мужа, гитариста рок-группы «Парк Горького» Алексея Белова, с которым счастлива по сей день. Оказывается, замужество и рождение дочери в 40 лет ей предсказал ее духовник, старица Николай Гурьянов. Сегодня Кормухина – народная артистка России, лауреат премии «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ». Певица выступала с Игорем Николаевым, Стасом Михайловым и другими звездами. Одним из ярких моментов в карьере стало выступление на церемонии закрытия 22-х Олимпийских игр в Сочи, где она исполнила англо-русскую версию хита «Звонок из Москвы». Послушаем хит времен «Рок-ателье», авторами которого являются Крис Кельми и Александр Маркевич «Усталое такси».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Мы часто так упахиваемся в делах, что жизнь начинает напоминать бесконечный список задач на холодильнике. Но если на секунду притормозить и выдохнуть, становится ясно. Без самой жизни все эти дедлайны, планы и даже мечты о море не имеют вообще никакого смысла. Жизнь – это ведь не просто галочка в свидетельстве о рождении или биологический факт того, что вы проснулись и пьете свой утренний кофе. Это тот самый фундамент, на котором мы строим все остальное, наш главный и единственный капитал. У нас даже в 20-й статье Конституции прописано «право на жизнь». Считайте это такой фундаментальной государственной гарантией, что ваша жизнь находится под защитой. Но вот чем именно мы этот подарок наполним – это уже наш личный квест. В нашей традиции жизнь всегда была чем-то гораздо большим, чем просто функционирование организма. Это осмысленное движение к какому-то внутреннему идеалу, когда ты каждый день стараешься быть чуть лучше, чем вчера. Есть одна простая, но очень точная мысль. Жить нужно так, чтобы, глядя вечером в зеркало, тебе не хотелось отвести глаза от собственного отражения. Это когда твои дела меняют мир вокруг хотя бы на миллиметр в лучшую сторону, будь то помощь соседу, забота о детях или честный труд на благо всей страны. Жизнь – это не одиночный заплыв. Она наполнена памятью наших предков и нашей ответственностью перед теми, кто придет после нас. В конце концов, человечество просто не сможет двигаться дальше, если мы перестанем ценить этот дар и передавать его будущим поколениям. Вспомните людей, которыми вы искренне восхищаетесь. Дедушка, учитель или известный герой. Они ведь прожили достойную жизнь и оставили после себя теплый след в душах других. Вот в этом и есть весь секрет. Нужно просто творить добро, чтобы ваша история меняла жизнь окружающих к лучшему. А пока мы созидаем и любим, мы по-настоящему живем.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Роман Ильфа и Петрова «12 стульев» едва ли не самое кинематографичное произведение нашей литературы. 22 экранизации, из них только две отечественные. Остальные – это США две штуки, Германия целых 4, Италия 3 и даже Иран. Собственно, впервые фильм про Остапа, Кису и тещино наследство в стульях сняли совместно Польша и Чехословакия в 1933 году. Почти все иностранные экранизации вольные, без советских реалий. В некоторых герои обогащаются в конце, но есть исключения. В Кубе фильм тоже адаптировали под местный сеттинг. Героев сделали кубинцами, но сюжет в целом сохранили. Покойная теща спасает сокровища в стульях от Фиделя. Тут есть даже «Союз меча и орала» – комедийное сборище заговорщиков, недовольных Кастро. Еще одну близкую к тексту экранизацию, где дело происходит в СССР, сняли американцы в 70-м. Наши реалии изображали Югославия и Финляндия. Гордимся нашей великой литературой! История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «абьюз» пришло в русский язык из английского. Может переводиться по-разному, как злоупотребление, чаще всего властью, жестокое обращение, издевательство, насилие. В русском языке термин «абьюз» означает длительное негативное психологическое воздействие на человека, унижение личности. Субъекты, которые регулярно используют «абьюз» по отношению к другому, стали называть «абьюзером». По мере проникновения слова «абьюз» не только в профессиональный сленг психологов, но и в разговорную речь, многие задумались, можно ли заменить его русскими аналогами. Обычно абьюз проявляется в личных отношениях, романтических, семейных, детско-родительских. Но чаще всего эти отношения в паре. Абьюзер с упорством, достойным лучшего применения, систематически и с удовольствием использует целый арсенал унижающих человеческое достоинство приемов. От придирок, оскорблений, тотального контроля и угроз до физического насилия. Он реально, скрытно от посторонних глаз или прилюдно издевается над человеком. Его цель путем манипуляции самоутвердиться за счет другого, разрушив его самооценку и подавив волю. Вот как называть такого субъекта? Вариантов, с одной стороны, достаточно много. Тиран, деспот, мучитель, манипулятор. Есть мнение, что лучше других подходит определение агрессор. Но есть и другое мнение. Устаревшее русское слово «кровопийца» тоже вполне подходит.
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Владислав Артемов, «Невеста». Это было когда-то, а как будто вчера. Полюбила солдата практикантка-сестра. Он метался и бредил, и в бреду повторял: «Мы с тобою уедем», а куда – не сказал. Как-то так, между делом, объяснился он с ней: «Ты мне нравишься в белом, будь невестой моей». И без слов, с полужеста, понимала она, что такое невеста, да почти что жена. Мир наполнился эхом, как пустынный вокзал. Он однажды уехал, а куда – не сказал. И пошла по палате, ни жива, ни мертва, в ярко-белом халате практикантка-сестра. И кричала в дежурке: «Он не умер, он спит!» И пила из мензурки неразбавленный спирт. Ни в попад и ни к месту, все твердило слова: «Что такое невеста? Все равно, что вдова».
3: Владислав Артемов – поэт, прозаик, публицист. Автор целого ряда книг, стихотворений и прозы. «Капитан запаса». Лауреат многих литературных премий, в том числе Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса Суворова. Награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и медалью за трудовую доблесть. В настоящее время является главным редактором журнала «Москва».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Царь-колокол – самый большой колокол в мире. Создать самый большой церковный колокол на Руси хотел не один монарх, но воплотить мечты в реальность удалось только при императрице Анне Иоанновне в 1735 году. Процесс был сложным, и мастера Моторины, отец и сын, потратили много времени и усилий на отлив колокола весом в 202 тонны. На царь-колоколе изображены портреты царя Алексея Михайловича и императрицы Анны Иоанновны, а также ангелы и святые. Царь-колокол ни разу за всю историю не звонил. Он был поврежден во время Троицкого пожара, от него откололся осколок весом более 11 тонн. В 2016 году ученые решили воссоздать звучание колокола. С помощью моделирования они смогли вычислить степень деформации колокола от ударов языка и таким образом воспроизвели звон.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
3: В Музее Победы есть выставка, посвященная героям СВО. А кто стал инициатором, как собирался материал, будут ли обновления и залы с дополненной информацией?
4: У нас действительно две, на самом деле, выставки посвящены событиям на Донбассе. Первая появилась вообще в 22-м году, в апреле. То есть в феврале началась специальная военная операция, а в апреле мы уже открыли первую выставку, посвященную, так сказать, всему тому, что происходило на Донбассе вот с 14-го года и с отсылом к временам Великой Отечественной войны о нацистах и пособниках нацистов во время войны на Украине. Мы рассказываем о корнях и о том, что сейчас происходит на Донбассе и происходило в наше время. А вторая выставка, она появилась чуть позже, она называется «Заветом верны», как раз про героев уже специальной военной операции. Ну и поскольку мы все-таки музей Великой Отечественной войны, мы тоже запараллелили подвиги героические наших бойцов Красной Армии во время войны Великой Отечественной и специальной военной операции. И это была наша инициатива, но ее поддержал, ну, во-первых, президентский фонд культурных инициатив, Министерство обороны, Росархив, и мы совместно такими общими усилиями создали такой как раз очень современный вариант с мультимедиа всякими возможностями. И там постоянно пополняются, во-первых, имена героев наших, и пополняются репортажи наших военкоров, которые там по каждому дню, вот с начала военной операции, можно посмотреть какие-то репортажи военных корреспондентов.
3: Интересно, да. Вот. То есть каждый день фактически идет.
4: Да, да. И, в общем, мы стараемся найти каждому подвигу специальная военная операция, аналог из времен Великой Отечественной, и показать эту преемственность поколений. Наш такой уже, видимо, никуда не девающийся дух боевой, наш патриотизм.
3: В финале хочется еще одну детскую песню из нашего проекта послушать. Кто это будет?
4: Я предлагаю послушать песню «Заря». Для меня она тоже очень такая знаковая, потому что я почему так трепетно отношусь и к истории Великой Отечественной, потому что у меня все мое детство, моя бабушка, которая меня воспитывала, она мне рассказывала про свой вклад в победу в тылу. И всегда с детства эти истории западают, я думаю, для каждого. И они, собственно, определяют отношение к тому или иному событию. И эта песня как диалог мальчишки современного со своей бабушкой. Поэтому, мне кажется, у каждого сейчас что-то откликнется в душе, когда послушает. Она очень добрая и современная, с одной стороны, но основана на еще и наших фольклорных традициях. Так что послушайте, пожалуйста.
3: Владислав Золотов и песня «Заря» на радио «Гордость». В завершении сегодняшнего выпуска программы «Здесь все свои». Александр Яковлевич, и огромное спасибо. Обязательно, я уверен, у нас появятся и новые проекты, помимо тех, которые уже есть совместные с радио «Гордость». Ну, а всех, конечно, приглашаем в Музей Победы. Каждый день приходите.
4: Слушайте главные детские песни на радио «Гордость».
3: Александр Школьник у нас в эфире. Большое спасибо всем и до встречи.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Все знают песню «Москвичи» Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой. Но не все помнят автора, советского поэта Евгения Винокурова. А ведь стихи отчасти автобиографические. Поэт был из Брянска, но в 43-м попал на войну. В 18 командовал артиллерийским взводом. Дошел до Силезии и демобилизовался только в 46-м из-за болезни легких. Пошел в Литинститут. Там Винокурова услышал Илья Эренбург. Он-то и сказал, из этого выйдет поэт. А из остального курса – хорошие читатели. Писать стихи молодой поэт начал еще на фронте. Главной темой для него стали война и человек на войне. Сочетание эрудиции и личного опыта сделали Евгения Винокурова уникальным автором. Под бомбами и пулями он вспоминал немецких поэтов 17 века и то, как искусно они передавали ужас перед военными бедствиями. Своеобразное восприятие мира отражалось в удивительно искренних строках. Когда Винокуров написал «Сережку с Малой Бронной», композитор Леонид Эшпай сразу же сказал: «Да это же о нас!» И вспомнил погибшего брата, мать, которая так и ждала его до конца своей жизни, девушку, которая не дождалась. Военные стихи фронтовика Винокурова были лишены фальшивого пафоса. «Шинельки драной, без обуток, я помню в поле мертвеца». Зато каждый, кто был на войне, вспоминал что-то из своего опыта. Евгений Винокуров умер в 93-м, но стихи фронтовика как никогда актуальны.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Красногорске есть храм, у которого купола в зависимости от праздника светятся разным светом? На Рождество купола Никольского собора бело-серебристые, на Троицу окрашиваются в зеленый, во имя Пресвятой Богородицы в небесно-голубой. В честь Пасхи купола становятся красными. Все нюансы технологии архитектор храма держит в секрете. Известно только, что это какая-то авторская методика, и пока Никольский храм единственный в своем роде. Еще на колокольне установлена система, благодаря которой звонарь может работать дистанционно. Так что современное православие совсем не чуждо высоким технологиям.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Директор департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: Бессмысленно говорить о каких-либо других ценностях вне контекста человеческой жизни. Но и сама жизнь, человек обретает истинную ценность только тогда, когда ты задаешь себе простые, но судьбоносные вопросы. Для чего я живу? Что я ставлю после себя? Чем могу быть полезен? Мне в этом очень помогает пример моих дедов. Это не публичные люди, но для меня они настоящие герои. Один дед – защитник. Его призвали на фронт 17 лет сразу после 8 класса. Он видел первые смерти, брал плен в фашистов, был несколько раз ранен, но он вернулся. Его жизнь – это прямой пример служения Отечеству, жертвенности и высочайшей ценности мира. Другой же дед – созидатель, простой штукатур-маляр. Но когда мы гуляли с ним по родному городу, он показывал на дома и здания и говорил: «Это я строил». И в его глазах горела такая гордость, гордость Творца. Его жизнь – это пример того, как через честный труд, через свои руки ты оставляешь вещественный, добрый след в истории своего города, края. Он буквально строил будущее. И вот этот сплав – жизнь как защита и жизнь как созидание – для меня есть самая точная формула. Да, каждый имеет право на жизнь. Но право – это в первую очередь ответственность. Прожить жизнь достойно – значит прожить ее так, чтобы не было стыдно за свои поступки. чтобы твое существование меняло к лучшему жизнь твоей семьи, твоих друзей, твоих соседей, твоего города и твоей страны. Это и есть та самая традиционная ценность, не абстрактная, а выстраданная и выстроенная конкретными людьми.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первый в мире угольный комбайн. В 1932 году Алексей Бахмутский, главный механик Первомайского рудоуправления в Донбассе, разработал конструкцию и построил первый в мире образец угольного комбайна. Комбайн Бахмутского был уникальной по тем временам машиной, выполнявшей одновременно зарубку, отбойку и навалку угля в забое. После ряда усовершенствований Горловский завод имени Кирова выпустил промышленную серию комбайнов. Машины успешно работали на шахтах Донбасса до начала Великой Отечественной войны. В послевоенное время конструктивные решения Бахмутского нашли применение во многих типах угольных комбайнов, в частности, Донбасс и Горняк.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Песню «Масленица» фолк-группа «Сказки» выпустила в начале масленичной недели 2025 года. В ней соединились две календарно-обрядовые песни, которые поются на масленичной неделе. Обратите внимание, в припеве вы слышите громкий высокий возглас «Гу». Это непростой звук. На Руси таким образом выкликали, призывали весну. Календарно-обрядовые песни с гуканием всегда исполнялись исключительно женщинами. И это полностью соответствует составу группы «Сказки». Участницы музыкального коллектива – 5 солисток с большим опытом исполнения народных песен. Четверо из них вместе с композитором Алексеем Ивановым больше 20 лет составляли костяк культовой этно-фолк-группы «Иван Купала». Теперь композитор продолжает работу с ними в новом проекте «Сказки. Масленица. Язык исполнения русский».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Николай Муравьев-Амурский. Его стараниями с середины 19 века территории по левому берегу всего Амура стали принадлежать России. Он родился в Петербурге в начале 19 века и всю жизнь посвятил изучению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наш герой – один из тех, кому страна обязана Преамурьем. Именно он поддержал экспедицию Невельского по захвату устья Амура.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Какие люди?
2: Гордость. Это страна. Это самые красивые города. Самые необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Прокопьевске День города совпадает с Днем шахтера, и это придает празднику особый размах и значение. Улицы наполняются музыкой, смехом, улыбками, словами благодарности тем, кто своим трудом и силой делает Прокопьевск таким, каким он стал. На центральных улицах проходят парады, работают ярмарки, устраиваются выставки, посвященные шахтерскому труду и истории города. На сценах концерты, где выступают и местные творческие коллективы, и приглашенные артисты. Главные площадки торжества – площадь Снежинка, Парк Победы и уютные городские скверы. Здесь звучат любимые песни, а вечером небо озаряется огоньками фейерверков, которые отражаются в глазах восторженных зрителей. В эти дни Прокопьевск становится особенно дружным и ярким. Шахтеры, ветераны, семьи с детьми, молодежь – все выходят на улицы, чтобы разделить общее настроение. День города и День шахтера здесь – это праздник труда и гордости, признание прошлого и надежда на будущее.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одно. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Памяти Андрея Рябцева. «Зачем ты погиб под Авдеевкой, брат? Что будет делать жена? Я был всего лишь русский солдат. На то она и война. Мне в самое сердце ударил дрон и душу выпустил вон. И видит душа моя, взят как сахин, и наше знамя над ним. Я вижу цветущий и мирный Донецк, я вижу победной войны конец, и в праздничном небе я вижу салют, и больше меня никогда не убьют. А ты, если встретишь, скажи моей, что любит ее Андрей».
2: Поэт Дмитрий Мельников посвятил стихи памяти воина, героя России Андрея Рябцева. За полгода до начала СВО Андрей окончил военное училище. Служил командиром мотострелкового взвода, затем роты. На фронте с февраля 22-го. Был дважды ранен, но всегда возвращался на передовую. 28 октября 2023 года его подразделение выдвинулось на штурм основного укрепрайона ВСУ Авдеевского кокс-химического комбината. Получив ранение, Андрей отказался покидать боевую позицию. Продолжал командовать и наводить огонь артиллеристов. Второе ранение оказалось смертельным. Звание Героя России гвардии лейтенанту Рябцеву присвоено посмертно. Ему было 24 года.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
4: Возрастное ограничение 0+.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
3: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями.

Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, мы считали, что это будет одноразовый номер. И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песниров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Светлана Васильевна Хоркина, российская гимнастка, дважды выигрывала олимпийское золото, 9 раз побеждала на чемпионатах мира, в том числе 3 в абсолютном первенстве. Спортсменка 13 становилась лучшей на чемпионатах Европы. Один из гимнастических прыжков назван в честь Хоркиной. В спортивной среде ее звали «Королевой брусьев». Но Светлана показывала новаторские элементы, которые они придумывали вместе с тренером Борисом Пилкиным и в опорном прыжке, и на брюках.

0: уровне. Во взрослую сборную страны Светлана попала в 13 лет. Ее первая Олимпиада в Атланте в 96 году сложилась крайне удачно. Ей удалось выиграть золото на брусьях и завоевать серебро в командном зачете. Уже в то время российская спортсменка считалась сильнейшей на планете, а за ее выступлениями следили во всех странах мира. На следующих играх в Сиднее Светлана показала новый прыжковый элемент, который назвали ее именем. На этих стартах Хоркина вновь поднялась на высшую ступень пьедестала за выступление на брусьях и завоевала серебро в командных соревнованиях. Светлана Хоркина – настоящая легенда мирового спорта. За многолетний вклад в развитие мирового и отечественного спорта она имеет немало государственных наград. В их числе ордена за заслуги перед Отечеством, почета и дружбы.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Практически каждому доводилось бывать свидетелем очень неловкой ситуации. Настолько неуклюжих, нелепых, неуместных слов или действий, что хотелось буквально сквозь землю провалиться. Испытать испанский стыд, то есть стыд за другого человека, так безошибочно определяют это чувство те, кто повзрослее. А молодые люди, скорее всего, скажут короче – кринж или кринги. Слово «кринж» пришло к нам из английского языка, где оно буквально означает «сжиматься», «съеживаться от стыда» или «неприятия». Если верить исследованиям одной из российских IT-компаний, кринж вошел в первую десятку самых популярных сленговых слов, упоминающихся в интернете в 2025 году. Более 3,5 миллиона упоминаний. Немало, верно? Какой кринж, какой стыд, какая стыдобище, какой кукош, наконец. Кукош – это русский аналог кринжа. Значения абсолютно одинаковые. Позорится кто-то другой, а от стыда скукоживаюсь я.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор проекта «Музыка вместе» Тимур Ведерников и проректор президентской академии РАН ХИКС, научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин.
2: 22-й год, и мы, как, наверное, вся страна в шоке. Понимаем, что балет теперь почему-то киевский, а на все, что касается русского, ставится клеймо и начинается выкашивание, вымывание, запрет на использование и не только указание русскости, но и на сами культурные продукты, которые, безусловно, являются шедеврами мировой культуры, имеющими мировое значение, влиявшими и продолжающими влиять на все, что происходит в мире, на смыслы, которые мир в себе несет. Мы понимаем, что с политической точки зрения кому-то это может быть и полезно, и выгодно, но речь даже не о том, что нас как бы обижают, нет. Это категорически неверно. Мы обратились тогда в ПФКИ вместе и предложили сделать такой проект, в котором было несколько музыкальных произведений, классических, и несколько стихотворений, которые полностью отражают, являются, наверное, такими звездами в описании и понимании русскости и значений, понимании нами самими, нас самих. Вот одна из этих вещей – это «Вставайте, люди русские». Я вам честно могу сказать, что когда я первый раз черновой вариант Тимур показал, у меня мурашки пошли.
3: Я встал.
2: То, что я представил себе, честно, это то, что тысячи музыкантов вместе делают эту вещь. То есть еще не было картинки, была только музыка, причем база. А в голове возникла вот эта картинка тысяч людей, которые исполняют. Это воплотилось в

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Я знаю, ты часто плачешь о нем. Я знаю, ты часто плачешь о нем в каменной тишине. Давай построим для птицы дом по самой ранней весне. Пишут, что без вести он пропал, а может быть, он в плену, а может, это не он упал на черную целину. Давай возьмем соседских ребят, выйдем в весенний сад, всю безотцовщину нашу возьмем, построим для птицы дом. Выглянет солнышко, станет светло, и мы победим, а пока чувствуешь на плече тепло. Это моя рука.
2: Стихи Дмитрия Мельникова, написанные за последние годы, это в основном фронтовая поэзия, гражданская лирика. А вот что он пишет об СВО как философ и публицист. «Война при всей чудовищной горечи потерь вернула нас на путь исторического совершения, пробудила национальное самосознание, что дает основание быть уверенным в том, что ни одна капля народной крови не была пролита напрасно, что действительно никто не будет забыт и ничто не будет забыто». И это не громкие слова, нет. Это констатация факта. Это наша новая правда, которую мы приобретаем на историческом пути такой высокой ценой, и от которой мы уже не откажемся.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В эфире радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: В честь павших защитников Сталинграда на Мамаевом кургане создан целый памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. В него входит самая большая в Европе скульптура «Родина-мать зовет». Сам ансамбль начали строить в 59-м и создавали более 8 лет под руководством скульптора Евгения Вучетича. Для стройки саперы разминировали более 40 тысяч снарядов на территории. Далее, по замыслу автора, там насыпали 8-метровый холм, на котором стоит Родина-мать. Она вдвое выше, чем статуя Свободы, и почти втрое, чем статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Ее видно из всех точек Волгограда и даже за пределами областного центра. От подножия кургана к статуе ведут 200 гранитных ступеней по числу дней Великой Сталинградской битвы. Кстати, в день 25-летия Победы там заложили капсулу времени с обращением участников войны к потомкам. Ее должны вскрыть 9 мая 2045 года, в день столетия Великой Победы. История одной песни.
3: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель